Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У одного моего приятеля с недавних пор очень необычное прозвище Хукума. Так его нарекли пожилые иностранцы. Он работает в салоне связи, они к нему подошли и сказали там «good morning», потом посмотрели на его бейджик и прочитали «Хукума». Так Никита переродился.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я не представляю Дмитрия Маликова с бородой, а вот один мой приятель, глядя на меня, решил все-таки отрастить бороду, подумал, что это будет очень стильно. И в первый же день он вышел на улицу, к нему сразу же подошла какая-то бабушка и начала обсуждать жизнь. Что сейчас, как было раньше. Он так постоял, помолчал, вернулся домой и побрился.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно наблюдал такую картину. Платная парковка, представьте, на которой стоит машина ДПС с двумя инспекторами. Подъезжает девушка, четко в два движения паркуется и стремительно, также уверенно снимает со своего автомобиля номера. Естественно, возмущенные инспекторы выскакивают, спрашивают: «Девушка, вы куда номера понесли? Куда?» Она такая: «Помыть».
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Русское радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, знакомый муж подрабатывает промышленным альпинизмом. Недавно красил фасад на 7-м этаже. И представьте, рядом открывается окно, и бабушка, божий одуванчик, протягивает ему пирожки и говорит: «На, милок, поешь!» Он пытается отказаться, говорит: «Бабуль, спасибо, пообедал, уже сыт, не надо, я работаю». На что она с улыбкой заявляет: «Не возьмешь, я, милок, твои веревки-то отвяжу». Никогда в жизни он еще не ел пирожки с таким аппетитом.

Многое пройдет, многое просто пройдет, но этот день точно запомнится нам всем надолго. Это 2 августа, разумеется, день рождения Русского радио, нам 31. Что вас ждет? Во-первых, грандиозный, конечно же, праздничный эфир. Поздравления от любимых звезд, отличное настроение и ваши любимые песни. А каждый час, внимание, с 9 утра и до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала дозванивайтесь в студию первым. Собственно, поздравьте нас с праздником и деньги ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Твое имя.

0: Диме Билану мы еще вернемся. Ну а если каждое утро вы качаете свои юмористические мышцы, пришло время показать их всей стране. Придумайте шутку и пришлите ее на сайт rusradio.ru. Лучшие в итоге зачитает сам Антон Юрьев, а их авторы получат эксклюзивную футболку со своей собственной шуткой в подарок. Вот, например, Дима поспорил, что сможет разговаривать своими песнями. Его спрашивают, где ты был? Он отвечает, на берегу неба. Как такое возможно? Я знаю точно, невозможно и возможно.
1: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на rusradio.ru. Каждое воскресенье слушайте.

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском. Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков, на Русском радио вместе с вами. Как это часто бывает, в тот момент было, конечно, не смешно, но сейчас, когда вспоминаешь, совсем другое дело. Вот недавно вызывал сантехника, нужно было ему открыть дверь в подъезде. Не глядя, я быстро надел какую-то обувь, спустился, открываю. Вижу в глазах сантехника такую, знаете, небольшую панику. Потом смотрю, а я его встречаю в галошах. Видимо, он подумал, что уровень потопления квартиры уже зашкаливает. Нужно бросать якорь срочно.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый часто работает за монитором, и начало потихонечку садиться зрение. И кто-то ему посоветовал шиповниковый чай. Вот возьмите на заметку. Казалось бы, как это может помочь, да? Говорит, это просто чудо. Теперь раз в час он стабильно выходит в уборную, глаза отдыхают.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио».

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русская.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафе наблюдал мастер-класс по знакомству с девушками. Так что, парни, запоминайте, что нужно делать. За столиком, в общем, сидели две подруги. К ним подошел парень и спросил, можно ли с ними познакомиться. Девушки так заметно оживились, сказали, конечно, можно. Парень протягивает руку первой и говорит «Олег». Протягивает руку второй «Юрий».

Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня один знакомый работает в салоне фотопечати. И вот недавно рассказывал, приходит к нему мужчина и говорит: вот флешка, напечатайте, пожалуйста, все фотографии, вот все, что есть. Ну, хорошо, напечатали. Приходит, смотрит на фотографии, тычет пальцем и говорит: вот это что такое? Это что? Что здесь? А, ну, отвечают, видимо, палец попал в кадр. Бывает. И мужчина такой: аккуратнее надо печатать. Русское радио.

про них мы можем сказать абсолютно то же самое. Без русских перцев и рабочий день, тем более пятница, просто не могут наступить. Так что встречаем главное утреннее шоу страны буквально через минуты.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива и на полгода на экспорт бензина. Продавать бензин за рубеж нельзя до февраля, запрет на экспорт дизеля действует до 1 сентября. Кроме этого, введен особый порядок снабжения топливом сельхозпроизводителей, чтобы аграрии смогли убрать урожай и посеять озимые культуры. Между тем, Российский топливный союз сообщил правительству о проблемах частных автозаправок, которые вынуждены покупать горючее на бирже в 1,5-2 раза дороже. Общественники предложили Минпромторгу создать в магазинах зеленые коридоры для здорового питания. Проект предусматривает яркую зеленую линию на полу, которая поведет покупателей к отделам с фруктами, овощами и другими полезными продуктами. При этом сладости, снеки и газировку уберут с видных мест на менее заметные полки. Ранее общественные организации просили Кабинет министров ввести маркировку вредных продуктов, включая колбасы и чипсы. С российских боксеров сняли все ограничения. К участию в международных турнирах допустили спортсменов всех возрастов. Об этом сообщила международная организация World Boxing, уполномоченная проводить олимпийский турнир по боксу. Организацию основали в 2023 году как альтернативу Международной ассоциации бокса. Федерация бокса России вступила в нее в начале этого года. Ну и последнее. Банковское исследование показало, что карманные деньги есть почти у 90% российских детей. В среднем несовершеннолетние клиенты тратят на карманные расходы от 1 до 2,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего дети используют наличку. Собственной банковской картой пользуется каждый третий ребенок. Обычно это девочки 13-14 лет. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Доброе утро!
5: Доброе утро!
4: Ну как, вы проснулись, вы бодры и силы такие же, как мы? Если нет, то все, делайте громче свои радиоприемники и, конечно же, получайте от нас порцию колоссальнейшей, чистенькой, такой свеженькой энергии. Потому что мы выспали с Димкой.
5: Да, ну один человек сейчас немножечко грустит. Потому
4: Почему?
5: Что у него заканчивается... Почему? Потому что у него заканчивается отпуск.
4: Он не грустит, он наоборот предвкушение, он соскучился по эфиру.
5: Ты спрашивала?
4: По всем слушателям.
5: Мне
4: да
5: он не отвечает. Я спрашивал, он молчит.
4: Дима Морозов тут.
5: Полина Жукова здесь. Антон последний день в отпуске, скоро он обязательно вернется. Ну а вы никуда не уходите, потому что рискуете пропустить, во-первых, перченый гороскоп.
4: Да, интересные новости, которые мы с Димкой расскажем.
5: А еще, конечно же, вы рискуете пропустить возможность, ну, как-то обогатиться к выходным.
4: Игра против правил в следующем часе. Не проспите. Ну а пока ваши, наши самые любимые песни на русском радио.
5: 3, 2, 1.
4: Понеслось!
3: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: Вот я всегда думал, если ты слишком много берешь на себя, ну, я имею в виду рабочих обязанностей, всяких дел, то что-то в итоге ты, ну, как бы, прокалываешься. Вот ученые выяснили, что, оказывается, это не так. Мозг учится работать в режиме многозадачности. Они вот это изучили. Исследование показало, что после долгих тренировок привычные задачи перестают нагружать главный ваш центр управления и частично передаются в другие области. То есть человек может легче выполнять сразу несколько дел. Ему это не составляет труда. Именно поэтому с опытом многие профессионалы начинают сложную работу почти на автомате выполнять. Угу. Это значит, что многозадачности может научиться каждый.
2: Ну, мне кажется, главный вообще человек в истории человечества, обладающий этим качеством, это Юлий Цезарь.
1: Ну, да.
2: Многозадачным он был уж точно сполна.
1: Ну, это по рассказам.
2: Ну, по рассказам, да, ладно, не видели его лично. Да. Но вот только недавно была эта новость, что многозадачные сотрудники, она просто мне так запала в душу, что я везде теперь
1: ее буду. Я ее тоже запомнил. У меня ощущение, что теперь с учеными договорились какие-то работодатели, которые хотят нагрузить сотрудников.
2: Да, и ищут как раз-таки таких многозадачных. Ну, где-то надо найти эту золотую середину, Димка.
1: Ну, в принципе, смотри, я готов пойти на компромисс. Так. Если у нас будет 4-дневная рабочая неделя, то я готов пятничные задачи переложить, например, на среду.
2: А, это твоя многозадачность.
1: Да, это такая будет не маленькая, а большая такая огромная пятница.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
4: Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.

Лето, ролики, коленки, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Да забрали этот гороскоп перченый, чтобы всем вам рассказать, что будет сегодня.
1: Забрала, читай.
0: Да, вот Овны, пожалуйста, сегодня не стоит бороться за последнее слово. Время все расставит по местам.
1: Тельцы, хорошее настроение сегодня окажется заразительным. Используйте это с пользой.
0: Чего ты так посмеялся?
1: Чтобы заразить всех хорошим настроением.
0: Близнецы, не удивляйтесь, если обычный день подарит необычное знакомство.
1: Раки, сегодня стоит доверять тем, кто делает, а не тем, кто красиво говорит. Ой, это вообще по жизни надо так делать.
0: Львы, если давно хотели чему-то научиться, начните именно сегодня.
1: Девы, создание порядка на столе окажется и на порядке, и в мыслях.
0: Весы, не бойтесь показаться смешными, именно это сегодня расположит людей к вам.
1: Скорпионы, чем меньше вы будете контролировать ситуацию, тем легче она разрешится.
0: Стрельцы, день приготовил маленький повод для гордости, не обесценивайте его.
1: Козероги, сегодня полезно признаться себе, что вы можете чего-то не знать.
0: Водолеи, кто-то запомнит вашу сегодняшнюю фразу надолго.
1: Рыбы, не проходите мимо возможности сделать доброе дело без какой-либо причины.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Полина Жукова и Дима Морозов. Русские перцы.
1: Ох уж эти ученые, они не спят вообще, мне кажется, ночами, что-то делают, что-то придумывают. И вот сейчас они изобрели ткань, которая умеет сама очищаться и даже восстанавливаться после повреждений.
2: Вау, производители стиральных машинок сейчас напряглись.
1: Значит, в основе материала безопасный для человека гриб. Если такая, значит, ткань порвется, достаточно нанести на поврежденное место специальный состав, и материал буквально срастется. Это такой прям фильм «Чужой».
2: Нет, я помню, в одном сериале тоже начиналось, что там сначала грибы были вроде как полезные друзья человека, а потом они настолько проникли в наш организм, что люди все на планете превратились уже в зомби.
1: Ой, ужас, какие фильмы ты смотришь.
2: Поэтому лучше уж, может быть, я постираю эту рубашку, чем из гриба ее выращивать.
1: Ну, подожди. Вот благодаря вот особым свойствам, значит, поверхность может после вот этого вот того, как ты намажешь, срастаться самостоятельно,
2: так.
1: Плюс отталкивать еще и грязь. И разработчики уверены, что в будущем такая одежда сможет служить дольше и при этом будет полностью разлагаться в природе.
2: Ну вот по поводу последнего я не,
1: ну, смотри,
2: не уверен.
1: У тебя порвался носок. Ты вот помазал вот этой вот штучкой, да? И все, у тебя все срослось.
2: К утру, ну, у тебя уже новый носок вырос.
1: Да, с грибом.
2: Ой,
1: с
2: нет,
1: новой
2: жизнью. Вообще все, что касается грибов, вещи очень довольно-таки спорная и опасная.
1: Да.
2: Да, поэтому, не знаю, я по старинке лучше зашью, заштопаю.
1: Согласна.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
16: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
19: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
20: Такие мы удивительные люди.
19: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
21: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио.
1: Какой чудесный день.
2: Вот, кстати, знаешь, кто это у нас сейчас пел группа «Градусы»?
1: Да.
2: Замедляйся, замедляйся. Это прям девиз пятницы. Вот ну, мы потому что всю неделю мы куда-то бежали, да. Мы куда-то торопились. К пятнице мы немножечко уже выдыхаем, замедляемся. А все почему?
1: Чтобы прочувствовать.
2: Потому что в это воскресенье, друзья, у нас... Такое событие, которому нужно подготовиться.
1: Да, день рождения русского радио. И остается совсем немного. Сколько? Пятница, суббота. Вот два денечка, да?
2: Да, уже меньше даже.
1: Да, уже 2 августа нам 31. А значит, весь день мы будем раздавать подарки нашим любимым слушателям, то есть вам.
2: Каждый час с 9 утра до полуночи у вас есть шанс выиграть 31 тысячу рублей. Когда вот услышите специальный сигнал, сразу же звоните в студию, дозвонитесь первыми, поздравьте нас и заберите 31 тысячу рублей.
1: Вот так вот. Все подробности есть на нашем сайте rusradio.ru.
2: Все очень легко. Услышали сигнал, дозвонились. Самое главное условие, ребят, не звоните круглосуточно, звоните сразу после сигнала.
1: И главное, искренне поздравлять, тогда точно вам повезет.
0: Главное, утреннее шоу страны. На русском радио.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском радио.

0: имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, на других увеличен максимальный объем продажи бензина, однако в ряде регионов ограничения пока сохраняются. Эксперты считают, что улучшение ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличению импорта нефтепродуктов в Россию и восстановлению объемов внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, добавили специалисты. Миноборнауки и Рособорнадзор совместно с Минцифры внедрят федеральную цифровую платформу «Университеты». Она будет содержать данные о вузах. Пилотный проект по апробации системы продлится с сентября этого года до конца 2028 года. В рамках платформы для каждого вуза будут, среди прочего, функционировать реестры студентов и преподавателей. Система будет содержать также данные о состоянии материально-технической базы вуза и общежитий, сведения о платных и дополнительных образовательных программах и учебных планах. Дорожные работы в переулке Вишневского в Анненках продлятся до лета будущего года. Все это время будут действовать введенные ранее ограничения для транспорта. При этом ограничения будут вводиться поэтапно. Напомню, согласно контракту, подрядчику предстоит расширить дорожную часть, организовать зону парковки, построить тротуары, предусмотреть остановки общественного транспорта, а также провести освещение. Сумма контракта порядка 127,5 миллионов рублей. Завершить работы намерены в середине июля 2027 года. Сейчас реконструкция на первом этапе. Дорожники фрезеруют асфальт, идет подготовка к перекладке теплосетей.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.
1: Привет, привет, наши сонные герои. Знаю, сейчас хочется только одного. К концу рабочей недели это просто натянуть одеяло и сказать, ну, еще 5 минуточек, ну, пожалуйста. Просыпайтесь, дорогие, с прекрасным настроением на пятницу вместе с нами, русскими перцами, Дима Морозов.
2: Полина Жукова.
1: Бодримся вместе и заряжаемся на предстоящие выходные прекрасным настроением.
2: Тем более, что сегодня нам природа просто помогла вот это настроение улучшить с помощью голубого ясного неба. Ни облачка нет, супер.
1: Надеемся, у каждого из вас сейчас хорошая погода за окном. Значит, что было вчера? Рассказываю.
2: Давай, что-то ты не в настроении сегодня.
1: Да не,
2: что
1: ладно, нормально. Вчера в чате нашего ЖК соседка написала, что привезла с дачи огурцы и продает остатки.
2: Так.
1: Я как главный огурец...
2: Хорошо, что не кабачки.
1: Да, это, кстати, еще пока мне никто не дарил кабачок этим летом. Я как, значит, главный огурцовый амбассадор-любитель откликнулась, естественно, на сообщение.
2: Так.
1: И спросила, ну, не горчат ли вообще огурчики? Можно ли приобрести? Нормально ли? Вкусно ли? В ответ мне, значит, что пишет? Что это... Ребята, это я цитирую, это не я так говорю. Сразу хочу подчеркнуть, что это ихние огурцы. И ихние огурцы никогда не горчат. Ихний сорт кураж всегда хрустящий и сладкий. И, значит, в этот момент вот просто мое лицо скривилось так, будто я съела самую вяжущую хурму на свете. Ну какие еще ихние? Какой еще ихний сорт? Ну что вы, ребята, с ума сошли, что ли?
2: Ой, у нас была одна знакомая, между прочим, она учитель русского языка. И она говорила ихий.
1: Ихий?
2: Не ихний, а ихий.
1: Ихи.
2: Да. Короче говоря, я предлагаю сейчас, вот как... в общем, мы любим по пятницам говорить на эту тему. Про неграмотных людей. Что люди постоянно говорят неправильно, и это вас дико раздражает. Хочется у вас сегодня спросить. Пожалуйста, напишите нам об этом в наших мессенджерах, в личных сообщениях.
1: Можете в группе ВКонтакте написать, там есть пост.
2: Ну, у нас еще есть Макс, там есть канал. Заходите в комментариях под постом с темой дня тоже. Отпишитесь, пожалуйста, что вас раздражает, когда люди говорят неправильно. Очень ждем.
0: На русском

Полина Жукова и Дима Морозов. Дуэт отличного настроения. «Русские перцы».

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Задели за живое. Сколько сообщений уже прилетело и продолжает сыпаться. Огромная вам благодарность за это по нашей теме. Сегодня мы говорим, что люди постоянно говорят неправильно, это вас раздражает. Поделитесь с нами этими словами и напишите правильный вариант, как произносить. А то вдруг мы тоже будем вас бесить.
2: Марина вот пишет: тюль и шампунь женского рода. Да, у меня нет шампуней. Да-да-да, есть такое. Вот еще, кстати, сюда же Витя пишет, он говорит, его раздражает, когда говорят про аэрогриль в женском роде. Ой, мне некуда ее ставить. Гриль — это он. Аэрогриль — это тоже он. Мне некуда ее ставить. Вот эту аэрогриль я не хочу покупать.
1: Юля написала нам, что ее бесит, когда говорят неправильно слово «дуршлаг». «Дуршлаг» правильно, а многие произносят как коверка «друшлаг».
2: Ну, это как скрупулезно. Угу. То есть ты, в принципе, если не расслышивая, то ты и не поймешь, как там сказали. То ли дуршлаг, то ли друшлаг. Друшлаг. Ну, как бы в проброс произносится...
1: Друшлаг.
2: Да. А скрупулезно?
1: Скрупулезно.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
4: Русское радио. Все будет хорошо.
5: Реклама на русском.
6: Будет меньше трат?
7: Да, в магазинах да.
6: Сосиски Клинские. Клинские МК. 410 грамм за 189 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
8: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
11: Декабрь только начался. А я уже немножко поправился за зиму.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да.
2: Да, расскажите нам, пожалуйста, что вас очень сильно раздражает, когда люди говорят неправильно. Вот Юлечка работает в газете. У нее выработалась рабочая привычка везде замечать ошибки. Это ужасно раздражает. Но особенно, когда говорят «ложить» вместо «класть» и «поклал» вместо «положил».
1: Согласна, Юлечка, с вами. А мне здесь нравится заход у нашей слушательницы по имени Алиса, которая написала вот что. Впервые пишу адекватное сообщение русским перцам.
2: Ну, наконец-то, да, Алис, вы давно ждали адекватное.
1: Значит, моя бабушка называет куриные наггетсы наггинцами, будто бы это какое-то русское традиционное блюдо. Ну, вот так вот, наггинцы. Ну, просто бабушка не знает, как правильно. Ей так удобнее, наверное.
2: А что же вас раздражает-то в бабушке, Алис?
1: Не знаю, Алис. Даже не знаю, что
2: говорит,
1: вам сказать.
2: Что такого-то?
1: Ксюша нам пишет, да, тема цепляющая. Как вам, к примеру, экспрессо?
2: Ну, да, это стандарт. А вот еще Антонинка нам написала, тоже стандарт. Мое день рождения. Да, мы каждый раз, вот когда такое обсуждаем, всегда вспоминаем про мое день рождения. А где у нас тут про лося еще было?
1: В самом начале я уже много сообщений накидала. Давай отматывать.
2: Вот,
1: туда
2: про
1: наверх,
2: лося,
1: наверх.
2: Да. А очень режет слух вот это окончание лося. Ну, например, осталось. Подружку долго переучивала, все время поправляла ее, когда вместо отработа вместе поработали. И вот спустя несколько лет захожу к ней на работу, она борется с этим же лосем уже у своего персонала. Даже гордость какую-то словила за то, что я ее переучил, и теперь она этого лося убирает из каждого слова.
1: Ну, какой-нибудь еще мне приведи пример.
2: Ну, осталось.
1: Понеслось, да?
2: Да, понеслось.
1: Понеслось!
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В ленте.
11: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: остатка растворится.
1: Полина и Дима вдвоем за троих справляются. Русские перцы.

0: Девочка плохая, а песня-то какая хорошая.
1: Замечательная песня.
0: А мы сегодня обсуждаем моменты, которые вас раздражают, когда люди что-то говорят неправильно. Вот, например, Михаил нам написал, его бесит дико, когда говорят «буду часа через пол».
1: Mm-hmm.
0: Вот так вот все как-то из-под выподверта, все как-то наоборот, все как-то вверх ногами.
1: Денис нам пишет, меня раздражает, даже не раздражает, а больше удивляет, когда в магазинах или на автозаправках кассиры говорят «прилаживайте карту». В ответ я им говорю «сейчас прикладу». Или прикладу, как правильно, не знаю.
0: Прикладу. А у Танечки прям вот кровь из ушей, когда она слышит, когда люди говорят, слышать запах. Как можно слышать запах? Ужас! Вот, Танечка, я тоже, конечно, не понимаю этого, но...
1: Ну, тут же с духами эта история есть. Ну, послушайте аромат.
0: Послушайте аромат, да. Вот да. Это раздражает. Как можно слушать аромат?
1: Ну, вот сейчас парфюмеры напишут тебе огромную...
0: Да
1: там...
0: пусть пишут. Все равно я не понимаю. У меня... я носом чувствую аромат, а не ушами.
1: Хорошо. Юлечка нам написала, что многие говорят «приеду с Москвы». Правильно, из Москвы, так и с любым, в принципе, городом. Очень ее это раздражает.
0: Угу. А вот еще Петя пишет, говорит, «с тех пор, как я узнал, что, оказывается, средние рода топонимов склоняются, меня теперь тоже раздражает, когда говорят «из Новогиреево» и так далее».
1: Ой, а мне, кстати, вот не могу, я знаю, что это неправильно, когда начинают из Новогирей... Как? Из Новогиреева?
0: Ива, из да. Новокосина,
1: нет, это еще ладно, нормальный район. Есть какой-то район, который вот просто из Митина.
0: Митина, Строгина.
1: Вот это мне не нравится, вот это мне вот прям режет слух, вот честно.
0: Но что делать? Угу. Приходится, теперь вот когда люди смотрят на вывески в метро, на указатели, до Новокосина, их прям перетергивают. Всю жизнь было и до Новокосино, а теперь... Ну, знаете, всю жизнь было до Новогиреева. Новокосино позже вырыли.

0: Пора звонить. Могли бы так сказать наши неграмотные слушатели, но нас слушают исключительные только, да, самые умные, грамотные люди.
1: Ну, еще красивые, еще талантливые, еще скоростные, между прочим. Да, реактивные.
0: Потому что сейчас как раз-таки ваша реактивность и нужна нам.
1: Пожалуйста, звоните в игру «Против правил». 8495-995-105,7.
0: 10 тысяч на кону.
2: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва. Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
10: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дают, дают, но не просто так.
2: Да, вам нужно постараться будет. А сегодня стараться будет Оксаночка из города Красноярск. Здравствуйте, Оксан.
1: Доброе утро, Оксан.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Скажите нам, пожалуйста, как долго вы пытались дозвониться до русского радио?
3: Ну, долго достаточно, на месяц.
2: Месяц — это недолго, некоторые всю жизнь на это потратили.
1: Да, и за 31 год так ни разу и не дозвонились. Но вам повезло, Оксаночка, мы вас поздравляем.
2: Да, вы чувствуете в себе силы, вы играете вместе с нами, наверное, каждый день, ну так вот виртуально отвечая на вопросы, и, наверное, выигрываете, да?
3: Ну да, иногда.
2: Иногда, а сегодня пусть будет как раз-таки тот самый день, когда нам получится сорвать куш.
1: Да, многие, кто звонят, говорят, вот на диване почему-то я на все вопросы отвечаю, но как только вот дозвонилась, почему-то вообще только 1000 смогла. Ну, Оксан, мы вам желаем сейчас, чтобы вы забрали у нас сначала 5000 за первый раунд, за 20 секунд, отвечая на вопросы неправильно, но логично. Потом с нами поиграли в суперигру и забрали еще 5000, итого 10.
2: Оксаночка, глубокий вдох.
1: Давайте расслабляемся. Расслабляемся, сконцентрировались.
2: Не переживаем и поехали.
1: Время пошло.
2: Какой орган перекачивает кровь по телу?
3: Рука.
2: Как меня зовут?
3: Ирина.
2: Что звучит в начале и в конце боксерского раунда?
3: Мелодия.
2: Что потерял ослик Иа?
3: Ой, может быть, радость.
2: Хорошо, он радость действительно потерял. Потому что вы выиграли 4000 рублей, а могли бы 5.
3: Да.
2: Ну и 4 тоже прекрасный результат, дорогая
3: да.
2: наша Оксана. Мы вас поздравляем. А на что будете
3: Спасибо
2: тратить
3: огромное.
2: Такой большой выигрыш?
3: Буду копить на отпуск.
2: А куда хотите поехать?
3: Куда-нибудь на море.
2: Это всегда хорошая идея.
1: Ну, в принципе, за 4000 можно купить неплохое такое весло.
3: Нет, это будет к тем накоплениям
1: прибавка. А, ну все тогда, Оксан. Потом мы от вас ждем тогда из отпуска отчет.
2: Отчет, да. Ну давай какие-нибудь флюиды пошлем, чтобы быстрее Оксана накопила на отпуск и поехала на море.
1: Давайте, Оксан, в ближайшее время вы накопите на отпуск. Да будет так.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
10: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России ужесточат контроль за налоговыми льготами, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь. Компании теперь должны будут использовать систему под названием «Налог-3», которая в режиме реального времени даст властям доступ к их данным, пишет газета «Известия». Это позволит отследить случаи, когда предприниматели пытаются обмануть систему для получения льгот, например, дробят свой бизнес или устраивают искусственную оптимизацию. В Министерстве финансов разработали законодательные поправки, закрепляющие право страховых компаний не оплачивать более 400 тысяч рублей ущерба в ДТП. Ранее граждане в судах взыскивали и большие суммы, жалуясь на выросшую стоимость ремонта машин из-за сложностей с поставками запчастей и санкции. Но в Конституционном суде признали такую практику угрожающей страховому бизнесу. Ранее общественники предлагали ввести ежегодную индексацию лимитов выплат по ОСАГО. Национальный мессенджер «Макс» интегрировали в приемную кампанию. После зачисления первокурсники смогут подключаться к официальным учебным чатам вузов, подписываться на каналы образовательных организаций и использовать чат-боты в едином цифровом пространстве, пишет газета «Ведомости». Через платформу можно будет получать в том числе учебное расписание. В «Максе» уже создали более 230 тысяч студенческих чатов, в которых участвует 2,5 миллиона пользователей. Ну и последний опрос показал, что 17% россиян хотели бы подружиться с Шерлоком Холмсом. Знаменитый сыщик особенно популярен среди мужчин. Его назвали идеальным другом 20% опрошенных против 12% женщин. Среди женской аудитории лидерами стали Гермиона Грейнджер, героиня романов о Гарри Поттере, и Маленький принц. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов и Полина Жукова в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, друзья, вот и наступил тот самый момент, когда можно порадоваться на всю катушку. Потому что неделя-то рабочая заканчивается. Ура!
1: Ура!
0: Это прекрасная новость с утра.
1: Завтра выходные!
0: Целых два дня, которые пройдут очень быстро, просто как одна секунда по щелчку пальцев.
1: Поэтому наслаждайтесь каждой секундочкой, проводите так, как хотите время. Спите,
0: да.
1: Гуляйте, веселитесь, встречайтесь с друзьями, с близкими, родными людьми.
0: Это, кстати, совет еще от тех людей, которые уже прожили долгую-долгую жизнь.
1: Да.
0: Они тоже, вот оглядываясь назад, все время советуют. Ребята, наслаждайтесь каждым моментом, потому что когда вам исполнится 150, вы поймете, что, ну, как бы не наслаждались.
1: Да, вот так вот.
0: Вот поэтому сейчас тоже наслаждайтесь моментом, но у нас сегодня еще моментик такой, когда можно свой негатив по поводу чужой неграмотности слить к нам в чат в Максе. Пожалуйста, делайте это. У нас сегодня тема специально для вас есть, дорогие друзья. Она называется так. Что люди постоянно говорят неправильно, а вас это раздражает?
1: Да, можете написать нам также в личные сообщения. Мы все читаем в наших мессенджерах.
0: А есть у нас еще группа ВКонтакте, там тоже можно написать. Самые классные, самые, ну, такие вот, может быть, даже агрессивные сообщения мы прочитаем.
1: Полина Жукова, Дима Морозов.
2: На русском радио.

0: делают профессионалы. Русские перцы.
1: Продолжим бесячую тему, что люди постоянно говорят неправильно, и вас это бесит.
2: Вот нам слушательница написала, а меня раздражает, когда говорят «Лена, приехали». Ну, имея в виду, что семейство Лены приехало.
1: А-а-а.
2: Вот «Лена, приехали».
1: Угу.
2: Ну, то есть, что их много народу. Угу. Ну, вот это как-то объединяется в слово «Лена».
1: Угу. Пишет нам Оксана. Моя мама говорит, когда поест, я так обкушалась. На что я всегда и говорю, что кушают только цари и маленькие дети, а все остальные люди едят. Ну, может быть, ваша мама себя как царица ощущает.
2: Да. Но вообще, на самом деле, филологи не против слова «кушать». Не против.
1: Кушать.
2: А вот еще, например, у меня кровь из ушей течет, наша слушательница в Максе пишет, когда она слышит «стаканы». А еще из последнего «поброю бороду». Ой, меня «поброю» тоже раздражает.
1: Да.
2: Дико. Ура.
1: А вот еще в Ростове-на-Дону говорят, после того, как помылась, искупалась.
2: Ну, есть такое.
1: Да, ну, я тоже, кстати, иногда говорю, ой, я пойду искупаюсь, мне нравится, просто у нас нет моря, там, не знаю, где-то водоем поблизости, где это можно сделать. Могу делать только это исключительно в ванной и в душевой.
2: Да, смотрите, в душе, значит, мы моемся, но в ванной мы можем и искупаться. Ну, допустим, если накидать туда резиновых уточек или там спасательный круг. Соли морской, да, в принципе. Ну, вот такое маленькое море у нас, ну, что поделать.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
4: Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Д Финанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Д Финанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
8: Выгода и вкус?
9: Да, в магазинах да.
8: Сыр творожный, Хохланд, сливочный, с зеленью. 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
9: Да, за выгодой сюда.
8: Цены действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
10: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.
15: Это глупость. Ты моя навсегда, ты моя. Ты сама это знаешь. Все закончим в конце января. Души не переплавишь. Но я помню одно. Если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино. Если плохо сыграл, не пей.

0: Я ждал этого сообщения, и она, Алиночка, нам написала. Ее бесит, когда говорят «свекла». В русском языке нет такого слова. Есть только слово «свекла». Тут же Танечка присоединяется к вопросу. А суп-то какой тогда? Свекольник или свекольник? Татьяна, ну знаете, по правилам словообразования здесь ударение не обязательно должно совпадать. Он может быть и свекольник, да, но свекла.
1: Свекла. Танечка нам написала, значит, вот слова, которые ее бесит. Текет. Договора, ой, средства и еще много подобных примеров. Но самое больное для меня это, конечно, звонит.
0: Ну, сейчас тут говорят, что это будет нормой.
1: Ой, да, действительно. Но, честно говоря, вот установлена уже двойная норма. Я тоже этого не одобряю. Вот, с этим словом 100%.
0: Ну, да. Ну, хотя Сергей Жуков даже спел давным-давно. Ты звонишь ей домой. Сергей, кстати, вот пишет. Сергей, вот сейчас вас тоже тут будут исправлять. Он говорит, что в Белоруссии почему-то все говорят, пойду в грибы или пойду в ягоду, а по рыбалку говорят, поеду на рыбу. Очень режет слух. Сергей, ну, в общем, не в Белоруссии, а в Беларуси.
1: Вот так вот сказал Димка и поставил жирную точку.
0: Да, и все белорусы сейчас со мной солидарны. Да?
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
14: в ленте.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: А вот нам Леночка, например, написала в мессенджере Макс, прям под постом в нашем канале. Ей искренне непонятно, когда она слышит «поняла».
1: Поняла?
0: С ударением на «о». Я не поняла.
1: Ну, это такой, наверное...
0: Южная чуть-чуть.
1: Да, говорочек есть. А здесь написала нам «любовь». Она в шоке, когда вообще говорят «разетвалась».
0: А, ну это нормально, «разетвалась».
1: Ага, Марина написала, она специалист в аптеке, и ее раздражает, когда люди приходят и просят обезболивающие.
0: Ну, есть такие, кто говорит обезболивающие. Чтобы ты их обезболила.
1: А тебя что бесит, Димка? Ты вот молчишь.
0: Ой.
1: А мне так хочется у тебя узнать. Вот эти твои словечки, которые тебя бесят.
0: Все, что тут люди говорили, это тоже как бы про меня тоже. Но дико меня раздражает, почему-то про это еще никто не написал, когда люди, очень часто блогеры неграмотные, а сейчас все люди лезут в блогеры, и среди них очень много неграмотных людей. Меня бесит, во-первых, когда они вот так вот очень громко говорят.
1: А, да-да-да.
0: Очень близко микрофон держат к рту.
1: Но это, может быть, они хотят этот АСМР?
0: Не-не-не, они это кричат. И, ну, в общем, дорогие товарищи блогеры и те, кто пытается к ним примкнуть. Первое, значит, правило. Не держите микрофон-петличку у своих губ.
1: Да.
0: Потому что звук получается... Вот я сейчас вам продемонстрирую. Получается вот такой вот отвратительный. Так, значит, продолжаем разговор. А еще бесит, когда вот эти блогеры говорят 2026 год.
1: 2026 год?
0: Как будто бы 2000 — это какое-то наречие. 2026. И вообще с числительными и склонениями числительных у огромного числа людей большие проблемы. Ну вы выучите, пожалуйста, уже вот это все. Потому что 500, 600... Ни к селу, ни к городу применяете. Ну, вот 2026, это, конечно, просто выше моих сил.
1: Ну, скажи теперь, как надо, чтобы вся страна знала.
0: Как? 2026.
1: Вот, запомните, блогеры.
0: Никакой не 2026.
1: 2026 год на дворе.
0: Вот именно. Ну, а если вы хотите еще немножечко тоже внести свою лепту, заходите в наш канал в Максе, в комментариях пишите. Там уже очень много людей. Вот можете с ними, кстати, поспорить в чем-то. Мы с удовольствием тоже присоединимся.

0: русском радио.
1: Мы сами с Москвы.
2: Ой, да.
1: Раздражает.
2: Девушка, вы с Москвы, да.
1: Угу.
2: А чего?
1: Анечка нам написала. Еще Люду бесит, когда пишут «садила картошку». Ну, или лук, или
2: садила, да.
1: Садила, да. Угу. Еще к этому же тоже вот написала нам Марина. У нее знакомые, которые говорят «садится на стул». Ну, садится на стул.
2: Угу.
1: Но я такого не слышала. Это, наверное, какой-то лексикон, может быть,
2: может
1: свой.
2: Быть. А вот Танечка говорит, что ее коллега говорила, я нажарила коклет.
1: Коклеты. Тут у нас, кстати, коклеты и кепчук. Кепчук тоже вот прям бьют рекорд сегодня по количеству сообщений.
2: Вот Евгения говорит, что ее бесит, когда говорят лаборатория вместо лаборатория. Ну, это просто в детстве, наверное, знаете, неправильно зафиксировалось в голове слово. И вот оно так всю жизнь тебя преследует. Те же самые коклеты и кепчук.
1: А вот Юля пишет, что ее раздражает, когда говорят «итога». Ну, итого, итога.
2: Итога.
1: И вот даже дочка так разговаривала тут. Слава богу, говорит, к 19 годам она исправила эту ошибку.
2: Кстати, вот итога, квартал, тоже говорят неправильно.
1: Угу.
2: Квартал, он и в Африке квартал. И если это бухгалтерский, то это тоже квартал.
1: А вот тут написали, кстати, про бухгалтерию, что раздражает, когда говорят
2: «бухгалтерия». Да-да-да, есть такое.
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки.

0: Там свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
10: Камера, мотор, начали!
11: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич М90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвичдефисм.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
17: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
18: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
19: Я же его слышу. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дима Морозов, Полина Жукова. Русские перцы.
1: И Дмитрий Оленин еще снова вместе.
2: Ура!
3: Ура! Привет! Да,
2: ну,
3: привет!
2: В пятницу особенно приятно.
3: Спасибо, что позвали.
2: Ой, с удовольствием. Да. Приходи к нам каждый день в 10 часов, даже чуть пораньше.
3: А давай завтра ты ко мне.
2: А, нет!
3: А вот!
2: А ты завтра работаешь?
3: Да, да, конечно.
2: Трудоголик ты,
1: Димка.
3: Да, приходи.
2: Приходи, ты.
1: Поддержим.
2: Я в это время буду спать, набираться сил.
1: Ну, а ты во сколько? Прям с самого раннего утра?
3: В 10, да.
1: А, ну, в 10 нормально.
2: Не-не, я сплю.
1: А я как назло в выходные просыпаюсь в 5 утра.
2: Это старость, Димка.
1: Я знаю, я не скрываю, да, я уже пожилой человек. Так, расскажи нам, пожалуйста, Дмитрий Оленин, так, что люди говорят неправильно, и это тебя бесит?
3: Ты знаешь, не бесит меня, когда люди говорят неправильно. То есть, если я замечаю, что люди говорят неправильно, значит, я знаю, как правильно это слово.
1: То есть, ты не исправляешь людей, которые кушают?
3: Нет, не исправляю.
2: Которые звонят?
3: Не исправляю.
2: Которые положат?
3: Нет, нет. Потому что это их такая особенная идентичность.
2: Угу.
3: И вот я...
1: Какой-то дипломат.
3: Да я вот слушаю, да, ага, звонит, да, вот. Это же Сашка, вот он так говорит.
2: А их не?
1: Евоный. Мое день рождения.
3: Любое слово.
1: Какой ты...
2: Ты молодец, какой
1: добрый.
2: Ты магний принимаешь.
1: Да.
3: Ну, потому что человек, вот, ну, смотри, допустим, человек говорит, мое день рождения, Дение, да, там,
1: да,
3: да, да. Вот, но при этом это твой лучший друг, при этом это прекрасный, там, не знаю, это бухгалтер, прекрасный программист, прекрасный музыкант. Ну и что, из-за этого ты будешь на него обижаться?
2: Да нет, конечно.
3: Нет, конечно.
2: Угу. Ну, ну, может быть, там вот запишешь где-нибудь на подсказочке.
3: Я считаю, что люди, которые исправляют других, если ты не преподаватель, это твои тараканы, и не надо их показывать.
2: Так, Димка, у тебя есть корочка преподавателя?
1: Конечно, у меня специальность.
2: Тогда исправляй.
1: Но я вот этого внутреннего учителя в себе гноблю, уничтожаю, убираю.
3: Поэтому у нас с Полиной для тебя два отдельных дневника. Один для пятерок.
1: Ну все, на этой прекрасной, доброй ноте мы уходим на выходные. В понедельник здесь уже еще и Антон появится.
2: Да, в полном составе встречаемся. Вам классных выходных, замечательной пятницы и Дмитрия Оленина.
1: Для вас работали Полиночка Жукова
2: и Димочка Морозов.
1: Все, пока.
2: Пока! До понедельника!

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: В очереди к ясеню всем только спросить.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем.
0: Звездатые десятые.
2: Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех.
0: Кипящие, настоящие.
3: Я не боюсь, я не боюсь.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Комсомольское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Владивостока. Там почти 25 тысяч жителей остались без света и воды. Из-за коммунальной аварии в двух районах приморской столицы отключили электричество и холодную воду. Кроме жилых домов, холодное водоснабжение было отключено в двух детских учебных заведениях, сообщает краевая прокуратура. Надзорное ведомство проверит, насколько качественно обслуживались коммунальные сети до аварии. К другим новостям. Производители электроники попросили Кабинет министров ужесточить контроль за происхождением российской радиоэлектронной продукции. По данным торгово-промышленной палаты, компании продолжают использовать иностранные компоненты в изделиях, при этом конечный продукт попадает в профильный реестр и, как следствие, на госзакупки, хотя он не совсем российский. Как пишет газета «Коммерсант», на рынок чаще всего попадают компоненты по так называемому второму уровню локализации, когда документы оформляются в России, а устройство производится в Китае. Устную часть единого госэкзамена по истории планируют ввести к 2030 году. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ведомство начинает разрабатывать модели устной части для некоторых гуманитарных дисциплин. Следующим предметом, где может появиться устный блок, станет литература. В Рособорнадзоре пояснили, что от разработки модели до ее полноценного внедрения обычно проходит около 5 лет, поэтому нынешним выпускникам беспокоиться не стоит. Максимум их могут привлечь к апробации нового формата. В России разработали хлеб для похудения. В его состав входят в том числе пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной гречневой крупы, пшеничная клейковина, овсяные отруби и другие ингредиенты, пишет ТАСС. Такой хлеб, по мнению диетологов, способен скорректировать нарушение обмена веществ людей с метаболическим синдромом. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Ну вот и все. И жизнь новыми красками заиграла после... Слав, спасибо тебе. После этой новости, что в нас, в стране, в России изобрели хлеб для похудения. Все, будем есть хлеб, будем закусывать им все на свете и худеть. Привет всем и каждому, спасибо нашим русским перцам. Сегодня последний июльский день, завтра начнется еще целый летний месяц, но давайте торопиться не будем и прекрасно проживем этот летний день под звуки русского радио.

0: Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Арбуз 1 килограмм за 39 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: У меня все отлично!
8: Так мне и надо!
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Я не боюсь. Я не боюсь.
0: Только лучше.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.
0: Только любимое.
3: Смотри.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: 2 августа. В это воскресенье. Смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа. В воскресенье. В 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Русское радио приглашает.
6: Здорово, кожаные мешки!
5: Гарик Харламов.
7: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
5: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
6: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+. Говорят, есть праздник гуся. Когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять у

0: Реклама на русском.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Я собой, конечно, не очень доволен. Но от всех остальных я просто в ужасе!
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме рассказали об индексации пенсии в августе. Размер накопительной пенсии с завтрашнего дня вырастет на 17%, а срочные пенсионные выплаты почти на 20%. Об этом рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Изменения коснутся чуть более 160 тысяч человек и произойдут автоматически без подачи заявлений. Прокуратура по запросу Госдумы проверит, как кормят школьников с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. Мониторинг показал, что в некоторых областях и республиках предусмотренную законом денежную компенсацию, которую получают дети, обучающиеся на дому, заменяют продуктовыми наборами, а стоимость одного дня питания порой составляет меньше 100 рублей. По закону дети с ОВЗ должны получать бесплатное двухразовое питание. Если ребенок учится в школе, его должны кормить горячими завтраками и обедами, а если дома, бесплатное питание должно заменяться соразмерной денежной компенсацией. Россияне на фоне подорожания рыбы стали реже ее покупать и переходить на другие источники белка, в том числе на курицу. В первом полугодии килограмм замороженной рыбы стоил в среднем 370 рублей, а куриная тушка 250 рублей за килограмм, пишет Коммерсант. По данным Минздрава, россияне не дотягивают до рекомендованной нормы потребления рыбы 25 килограммов ежегодного потребления против 28 килограммов рекомендуемой нормы. Ну и последнее. В Белграде прошел турнир Лиги силовых пощечин. Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» одержал победу над поляком Давидом Залевским. Своей пощечиной россиянин нокаутировал соперника. Соревнования по силовым пощечинам становятся все более популярны. У участника есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя и ответить ударом. Это пока все новости о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: здесь вместе с вами. Здравствуйте, вам привет. Пока еще июльский привет, но летний при этом. Я надеюсь, у всех у вас все хорошо. И то, что сегодня пятница, всех нас объединяет. Где-то уже вечер опять наступает, а у нас еще целый летний день впереди.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Ярко звезды светят.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Не знаю, как у вас, а для меня Евы Польна всегда мало. На каждый концерт хожу, и все равно мало. Что вы хотите увидеть, посмотреть в эти выходные? Не знаете, на что пойти? Афиша с Петром Кузнецовым на Русском радио буквально через 3 минуты. Все, расскажем.

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Август. Кинотеатры встречают не так ярко, как, наверное, хотелось бы. Чуть ли не флагманским фильмом новой недели идет боевик «Ограбить Лондон». Ну, идет и идет, как сказал бы один известный блогер. И все-таки актерский состав, в котором есть Сэм Уортингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, а также сюжет, внимание привлекают. В центре британской столицы находят неразорвавшийся снаряд, всех эвакуируют, а в это время из банка пропадает партия алмазов. Российский мультик «Непокой» куда интереснее, как по мне. Двое друзей сворачивают с шоссе, останавливаются на ночь в провинциальном отеле. На утро выясняется, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим. Хоть и анимация, но 18+. И третья драма недели. Испанская лента «Все, что мы потеряли». О том, как радоваться жизни после ухода близких людей. Радуемся приходу августа. Впереди еще один летний месяц. Представляете?
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Русское радио приглашает.
13: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
12: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь. Колобок» в кино 6 августа.
13: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
14: 6+.
15: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
16: Такие мы удивительные люди.
15: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
17: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
18: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

И на эту просьбу Дмитрия Колдуна ответ сегодня один, единственный и самый верный. Да, пожалуйста, вот вам сила. Сила в одном слове. Пятница. Летняя пятница. И пусть у каждого сейчас у вас будет прилив сил, хорошее настроение и впереди замечательные, классные летние выходные.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщается по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дизельного топлива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Абитуриенты могут переносить согласие на зачисление из одного вуза в другой не чаще одного раза в 2 часа. В Минпросвещении напомнили, что отозвать документ и подать его в другой университет можно только в установленные сроки. На приоритетном этапе согласие принимают до полудня 1 августа, на основном – до 12 часов 5 августа. Также министр просвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что в этом году конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям превысил 14 заявлений на одно место. Всего будущие студенты направили 690 тысяч заявлений, что на 26% больше, чем годом ранее. Завод по производству агродронов будет построен в Калужской области. Об этом достигнута договоренность с белорусской компанией «Авиационные технологии и комплексы». Первые образцы белорусских агродронов уже используют калужские аграрии. В ближайшей перспективе в нашем регионе будет построен первый в стране российско-белорусский завод по производству агродронов. На эту продукцию уже есть заказы из других субъектов Российской Федерации. Также на заводе будет создан учебный центр. Здесь смогут проходить практическое обучение отряды агро-БПЛА. Проект будет реализован совместно с калужским филиалом Тимирязевки.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Всем здравствуйте! Кому-то добрый день, а кому-то уже и добрый вечер. Где бы вы ни находились, помните о том, что сегодня летняя пятница. А значит, у вас есть планы. А значит, у вас все будет хорошо. Особенно, если вы возьмете с собой нас, любимое русское радио. Слава, открывай.

0: Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. Северо-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 14 градусов, а днем до 26.
1: Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
12: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А.
13: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
14: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
18: Хочу научиться терпению. Немедленно!
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58-88-88.
20: Что слушает страна?
21: Может, я была тебе послание.
20: Русское радио.
22: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
20: Слушайте лучшее, любимое. На русском.
23: Ребята, сегодня пятница. Хороших выходных.
24: Русское радио.

Будьте первые, кто самое лучшее настроение себе создаст сам сегодня, благодаря нам, Русскому радио. У меня для этого есть моя Мишель, впереди Ираклий, Виагра, градусы, Марфа и много любимого на русском для вас.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
14: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
15: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
16: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
17: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
18: 12+. Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

12:30 в Москве. Это «Виагра» на русском радио. Попытка номер 5. Было у нас несколько попыток на этой неделе счастливыми уйти с работы. Но вот сегодня та самая 5-я попытка в пятницу будет самой счастливой. Прощаясь со своим рабочим местом, пожелайте ему до скорой встречи. Ну, а с нами оставайтесь, конечно же, потому что впереди градусы, Марфа, Хабиб, Роман Архипов и много любимого на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе оказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
8: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с завтрашнего дня вырастут страховые пенсии по потере кормильца. Перерасчет проведут автоматически, без заявлений, сообщили в социальном фонде. Размер прибавки индивидуален и зависит от величины заработанного за прошлый год пенсионного коэффициента. Максимальная надбавка составит 3 пенсионных балла. Ранее россиян предупредили, что семьям с детьми пособия и выплаты за июль перечислят 3 и 5 августа. Компании стали чаще нанимать сотрудников на основе договоров гражданско-правового характера, ГПХ. По данным Росстата, по сравнению с 2022 годом, число таких внештатных работников выросло в два раза и достигло 2 миллионов человек, и это без учета исполнителей по таким договорам у малого бизнеса, передает издание РБК. Ранее сообщалось, что налоговая служба усилила контроль за персоналом над предмет подмены трудовых отношений. Москва готова безвозмездно делиться с регионами своими цифровыми технологиями в здравоохранении, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пример такого сотрудничества – внедрение элементов единой медицинской информационно-аналитической системы столицы в стационарах Петербурга. Сегодня к ней подключены 26 больниц города. В будущем московские инновационные технологии позволят реализовать в регионах проект «Умная госпитализация», когда пациенты смогут в режиме онлайн выбирать удобную больницу и время госпитализации. Ну и последнее. С российских боксеров сняли все ограничения. К участию в международных турнирах допустили спортсменов всех возрастных категорий. Об этом сообщила международная организация World Boxing, уполномоченная проводить олимпийский турнир по боксу. Организацию основали в 2023 году как альтернативу Международной ассоциации бокса. Российская федерация бокса вступила в нее в начале этого года. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.
2: Если хочешь танцевать.

0: здесь вместе с вами в этот прекрасный летний пятничный день. И у меня кое-что для вас есть любопытное. Хотите разбогатеть? Скоро расскажу.
1: Разворачивай

0: Калуге завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
1: Русское радио, все будет хорошо.
2: Реклама на русском.
3: Стоит своих денег?
4: Да, в магазинах да.
3: Мороженое пломбир, айсквин, шоколад, ваниль, 500 грамм за 229 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
15: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
16: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей и ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
18: Накрыло и не отпускает. Одеяло. Оно такое.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
20: Лето, ролики, коленки, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
21: История. Андрей Губин. Ночь.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Линна. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
3: крутые игры,
2: крутая музыка.
3: И все это!
2: Все это!
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляются АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки!
1: Гарик Харламов.
3: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
1: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
4: 6+.
5: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Так, кто тут хочет побольше? А мы дадим, мы можем. 2 августа Русское радио празднует свой день рождения. Русскому радио 31. Ну, нам. А вам 31 тысяча рублей. Весь день 2 августа с 9 утра и до полуночи слушайте эфир. У нас будет праздничный эфир. Хорошее настроение, ваши любимые песни и, конечно же, звездные поздравления. А между этим и подарки. 31 тысячу рублей тем, кто дозвонится в эфир и поздравит нас с днем рождения. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. С наступающим!

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Вот такое наше лето. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на Русском радио. Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она... Вся! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: все будет хорошо. Короче, будет все. Русское радио.
1: Слушает страна.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля. Президент России утвердил основы государственной политики в сфере кадетского образования. Документ впервые закрепляет на федеральном уровне стратегические ориентиры подготовки молодежи к военной и государственной службе. В стране сейчас действует более 600 кадетских школ и училищ, где обучается свыше миллиона детей. В системе Министерства обороны 34 таких учреждения. Это в том числе Суворовские, Инохимовские военные и военно-морские училища, а также президентские кадетские корпуса. К столичным новостям. Олимпийскому комплексу «Лужники» исполняется 70 лет. Несколько лет назад началось его глобальное обновление. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере «Макс», на территории появились уличные спортивные площадки, а на центральной площади многофункциональное пространство. Зимой здесь работает мультимедийный каток. В рамках нового этапа развития территории, который начался в этом году, вокруг большой спортивной арены сделают прогулочную аллею и беговой маршрут, а в спортивном пространстве под мостом появится скейт-парк. Запланировано также благоустройство Лужнецкой набережной. Национальный мессенджер «Макс» с 1 августа перестанет расходовать мобильный трафик российских абонентов. Бесплатными станут в том числе звонки, пересылка сообщений и файлов, а также цифровые сервисы. Соответствующее соглашение представители национального мессенджера подписали с сотовыми операторами. Представители сотовых компаний объяснили, что подписали контракт, чтобы объединить ресурсы для формирования единой информационной среды. Официальные курсы валют на сегодня: юань 11 рублей 81 копейка, доллар 79,85, американская валюта подорожала на 49 копеек, и евро по Центробанку 90 рублей 87 копеек. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио начинается стол заказов. Здравствуйте всем. Сегодня последний июльский день, но еще целый летний месяц впереди. В Москве начало третьего. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов передавать ваши приветы и поздравления. Присылайте, пожалуйста, их к нам на наши мессенджеры. Все они привязаны к одному номеру телефона. 8-916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Жду ваших сообщений. Всем хорошего, прекрасного летнего пятничного дня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем пятничный русскородийный привет. Хорошего дня вам. И вот пошли ваши сообщения, которые только что прилетели к нам сюда. Анастасия пишет. Передаю привет подружке Наташе. Удачного тебе дня желаю. Хорошего настроения от Насти Трофимовой из Яхромы. Это сообщение. Из Саратова передаю поздравления с днем рождения, с днем свадьбы родителей для Александра и Светланы. Я вас так очень сильно люблю, написала ваша дочь Анна. Передаю поздравления для мамы Наташи с днем рождения. Это в Харциск отправляется сообщение. Привет, Русское радио, всем слушателям от Радика и всем хорошего настроения. Ирина из Кузбасса пишет нам: всех с пятницей поздравляю, а особенно мою подругу Марину. Желаю ей, самое главное, хороших выходных.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на русском.
8: Позаботились и выбрали лучшее?
9: Да, в магазинах «Да».
8: Напиток «Черноголовка». Кола, мандарин, 1,5 литра за 109 рублей 90 копеек.
9: Да, за выгодой сюда.
8: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нашел ваше сообщение, которое к нам сюда прилетели, в наше сообщество ВКонтакте. Александр пишет: поздравляю Семенченко Марину из Горной Поляны, из Волгограда, с днем рождения. Счастья, радости желаем. Родные и близкие все поздравляют, особенно все коллеги из Волгограда, из Котельниково и станицы Брюховецкой. Это все Краснодарский край. Саша, вам тоже привет. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения для моей доченьки Камилочки. Желаю здоровья, удачи, радости, любви, хорошего настроения. И пусть в твоей жизни будут приятные сюрпризы и незабываемые путешествия. Так пожелали папа Марс и мама Римма. Привет из Тулы. Передаю привет всем, кто слушает Русское радио. Желаю вам всем самого наилучшего. Это от Милы Бузяковой сообщение. Юлия пишет нам, коллективу Хамлайт в Белгород. Передайте, пожалуйста, привет, а отдельно Леночке, умничке. Хороших вам выходных, и пусть у вас всегда все будет хорошо. И самое главное, мирного неба над головой, написала Юлия. И от Любови привет, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, пожелание душевного равновесия и поскорее закончить ремонт. Вам же благополучие и процветание, любимое Русское радио. Вам, Любовь, тоже быстрее закончить ремонт.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 25 минут третьего в Москве, пятница сегодня. Всем хорошего, доброго летнего дня. И давайте международное сообщение. Вот вижу, из Баварии прилетело сообщение. Это Германия. Передаю большой привет всем, кто слушает русское радио, пишет нам Никита. Также привет моему однокласснику и другу Анатолию. Он сейчас на крыше, а у нас жара, почти 40 градусов. Никита из солнечной Баварии всем шлет привет. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет магазину «Корзинка» в Дивном. Девочки, вы самые лучшие. Передаю привет клану «Тигры» и моей любимой подруге Виктории из Липецка. Очень сильно тебя люблю. И еще одно сообщение. Русское радио, пожалуйста, с днем рождения. Поздравьте меня. Вот написал, Олег нам написал. Олег из Куопио, из Финляндии. Финляндию отправляем привет. Олег, вас с днем рождения. И пусть у вас всегда все будет хорошо. И слушайте нас почаще и погромче. Финляндии, привет. Привет.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших приветов, еще больше хорошего настроения здесь, в эфире пятничном на русском радио. Егор пишет нам: передаю привет в Лабинск Алексею, Андрею, Виталию, и пусть лучше чешут мех. Привет вам на работу, парни. От Алины сообщение. Передайте, пожалуйста, привет и хорошего настроения Ольге Валерьевне от девочек из Славянска на Кубани. Олимпиец, Краснодарский край. Также есть привет улетает от Галины для Александра. Привет моему лучшему мужу и самому лучшему автоэлектрику Верхней Пышмы Коляскину. Пусть он трудится, а я готовлю для него самый вкусный борщ. Зай, знай, люблю тебя, жду тебя, твоя Алечка. И от Галины сообщение. Передайте, пожалуйста, нам привет. Мы сейчас на даче, в отпуске, вместе с вами, с любимым русским радио. Работаем и отдыхаем. С понедельника, конечно, уже на следующей неделе пойдем на работу, но сегодня передаем привет всем, а особенно мужу Олегу и внучке Евелине.

0: Но вряд ли кто-то сейчас бежит за своим рабочим расписанием и говорит, постой, можно еще поработаю. Вот Илья Крылов того же улыбается.
1: Привет, Дима, привет.
0: Да, ну, конечно же, вы наверняка с легкостью сейчас у вас момент расставания с вашим рабочим местом, но не с нами.
1: У тебя же легкость это завтра опять появится?
0: Конечно, конечно.
1: Ты же ненадолго расстать.
0: Конечно,
1: завтра, да. Ты же все, Дима, ты вообще... А Ленин как Ленин, только кучерявый, понимаете?
0: Знаешь, я бы вот круглосуточно... Была бы моя возможность, я бы был бы здесь круглосуточно. Но нужно уступать другим приятным людям место. Илья Крылов заступает на музыкальную смену на Русском радио. И не забывайте о том, что у нас сегодня еще золотой граммофон.
1: А кто на первом месте? Вот Алена Бородина придет и расскажет.
0: Вот придет и расскажет. Да. Друзья, прощаюсь с вами. Вам хороших выходных и до встречи завтра здесь, на Русском.
1: Ждем тебя, Дима. Пока.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская. 338А, 0+.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: У меня были проблемы, и я взял кредит. Теперь я знаю, что никаких проблем у меня раньше не было.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88. Ты же не...

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с августа. С завтрашнего дня налоговые уведомления будут приходить на госуслуги. При этом граждане при желании продолжат получать уведомления в бумажном виде. Еще одно нововведение. Управляющие компании с 6 августа начнут получать штрафы за отказ интернет-провайдерам в доступе в многоквартирный дом. Размер страхового возмещения по ОСАГО увеличился за год почти на 10%. Средняя выплата выросла со 110 тысяч до 122 тысяч рублей. Одновременно с этим повысилась и стоимость годовых полисов обязательной автогражданки на 5% до 7600 рублей, пишет российская газета со ссылкой на Союз автостраховщиков. Ранее Минфин разработал поправки, закрепляющие право страховых компаний не оплачивать больше 400 тысяч рублей ущерба в ДТП. В последнее время граждане через суд добивались более крупной компенсации. Аэропорт Анталья в Турции с 1 августа изменит правила встречи организованных туристов и запретит принимающим компаниям использовать таблички с названиями и логотипами. Теперь пассажиров будут направлять к специальным стойкам, обозначенным буквами, рассказали в ассоциации туроператоров. В аэропорту уже установили 13 блоков из оргстекла, обозначенных крупными буквами от А до М. За соблюдением порядка будет следить турецкая полиция и туристическая инспекция. Ну и последнее. В Италии нашли рецепт возможного предшественника Кока-Колы. Напиток был создан в 19 веке во Флоренции. Рецепт нашли в аптечных архивах одного из монастырей. На листе подробно описан рецепт эликсира. Монахи, разработавшие напиток, рекламировали его как тонизирующее средство для восстановления тела и разума от усталости, вызванной болезнями и старением. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Вот оказывается, и Кока-Кола до нас уже была, и люди ее прекрасно пили, пузырькам радовались. А представляете, окажется, что и 50-й айфон откопают когда-нибудь. Он уже был, и по нему ацтеки или жители Атлантиды звонили, интернетом пользовались. А мы такие важные. Это у нас передовая цивилизация. Мы такие все цифровые. Еще много-много чего интересного впереди нас ждет. Удачи археологам, как говорится. Ну и всем, кто отдыхает в эту пятницу под Русское радио. Если на работе, пусть она тоже как отдых у вас будет легкой, и мимо нас ничего интересного не пролетает.

0: Калуге завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
1: Русское радио, все будет хорошо.

Любить тебя просто, но на самом деле это совсем не просто. Каждый день и ухаживать надо, и слова красивые говорить, и подарки делать, в кафе водить, на море возить, кольцо золотое купить и на палец надеть. Ну, у каждого из нас свой базовый минимум любви, а кому-то и с милым рай и в шалаше. Если милый, это ше. И шалаш трехэтажный этот. Ну, это факт, что поделать.

0: Реклама на русском.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами. 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города от 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
3: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: В детстве у меня такие игры были во дворе. Да, играли в свадьбу, в мужа и жену. Девочки надевали на голову кусок тюля маминого, а мы, мальчишки, одуванчики в нагрудный карман вкладывали, бутоньерку изображали. И в один день одни на других женились, в другой день другие на предыдущих. Но то детство, игры безобидные. А вот когда ты уже попадаешь в жизнь взрослую, романы секретные у тебя, тут уже думать надо, что делать и как из всего из этого выкручиваться. У кого-то нервы сдают, и поехали они по барам.

Мечтали, хотели, пусть мечты с возможностями никогда не расходятся. И вот загадали мы что-то, и все у нас обязательно получилось. Кто-то подарок нам сделал, или никого мы не ждем, сами заработали своим трудом и купили, что хотели. Мечтайте, получайте в руки желаемое. Ну а русское радио поддержит песнями в исполнении Александра Панайотова, Жанны Фриске. Ну а прямо сейчас группа «Рефлекс» и встреча с прекрасной Ириной Нельсон.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы. Либо в эфире каждый день. Категория 16+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Улетают ваши голоса за эту песню Александра Панайотова в копилочку золотого граммофона. Последние часы перед программой. Посмотрим, хватит ли голосов ваших, чтобы песня «Улетай» попала в хит-парад. Скорее заходите на сайт rusradio.ru. Ну, а с 17 до 19 по Москве мы сегодня внимательно послушаем, что из всего из этого получилось. Будет подведение итогов недели в золотом граммофоне русского радио.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: На российских производственных объектах появились лазерные комплексы для

0: защиты от атак дронов. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, уже развернута целая линейка лазерных комплексов, которые позволяют сэкономить сотни миллионов рублей на зенитных ракетах. Один из таких комплексов за месяц сбил почти 60 беспилотников. Алиханов отметил, что для работы этих комплексов требуются затраты только на электроэнергию. Президент подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Такой гражданин также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Ситуация на топливном рынке Калужской области постепенно стабилизируется. Это стало возможным благодаря увеличению объемов поставок нефтепродуктов, сообщили в региональном министерстве конкурентной политики. По данным ведомства, в рейтинге минимальных розничных цен на топливо среди регионов Центрального федерального округа Калужская область занимает 9-е место по стоимости автомобильного бензина. Так, бензин марки АИ-92 в регионе стоит порядка 74 рублей 19 копеек за литр, что соответствует 9-му месту среди субъектов ЦФО. По 95-му бензину Калужская область занимает 7-ю строчку рейтинга со средней ценой 76 рублей 35 копеек за литр. Дизельное топливо стоит в среднем 84,5 рублей за литр. Это 10-е место в округе. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Недалеко, а уже очень близко день рождения Русского радио. Воскресенье, в это воскресенье, да, нам 31. И этот день вы запомните надолго, а кто-то навсегда, кому достанутся деньги Русского радио, 31 тысяча рублей в одни руки. И каждый час, целый день, то одного слушателя обрадуем такой суммой, то другого. Так что 2 августа включайте праздничный эфир, вас ждут поздравления от любимых звезд, отличное настроение, любимые песни. Ну и, как я уже сказал, каждый час с 9 утра и до полуночи по московскому времени после специального сигнала дозванивайтесь в студию первым, поздравьте нас с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Страна и мир, с наступающим праздником, с днем рождения Русского радио.
1: На Русском радио Илья Крылья.

0: Калуге завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
1: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта, 29.
8: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Серебро и надоело. Да, бывает такое состояние внутреннее у каждого из нас, когда все надоело, махнуть бы на все и на всех рукой и удалиться во свояси. Куда удалиться? Да хоть куда. Куда глаза глядят. Надеюсь, вы сейчас так и поступите, когда закончите работу в эту пятницу. Русское радио только с собой. В выходные берите и двигайтесь с нами. Ну, а репетицию дискотеки мы устроим с вами прямо сейчас. Трек на старт. Поехали! Поехали!

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Сбежать хочется, ну давайте сбежим, так и быть. Куда сбежим? В лето, туда, где солнце яркое светит, теплый ветерок кожу обдувает, и никаких слов не хочется, только тишины хочется. Звуки природы послушайте, любимое русское радио. Вот так сейчас и сделаем подхит. «Не говори мне ничего» группы «Отпетые мошенники», ну а прямо сейчас вообще будет молчание. Это с моей стороны, у микрофона Илья Крылов, а с ее стороны будет пение. Встречаем прекрасную Еву Польну.

Пока еще забираем. Мы собираем ваши шутки, которые вы присылаете на сайт rosradio.ru для конкурса «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Но поторопиться вам стоит. До 31 августа их будем принимать. Ну а пока отправляйте свои самые классные веселые шутки. Лучше озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, от Русского радио эксклюзивную футболку с текстом вашей шутки. Ни у кого такого подарка не будет. Только у вас. Все подробности на нашем сайте rosradio.ru.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Она, конечно, теплая бывает, но все-таки это осень, а не лето. Понятно, что наше лето все ближе к осени. Сегодня вот уже последний день июля, 31 число. Где-то солнце в каких-то городах, где-то дождь, но всем настроение поднимет Алена Бородина. Скоро проведет золотой граммофон. Алена, привет тебе.
1: Приветствую тебя, Илья. Привет также всем, кто в эту минуту слушает Русское радио. Надеюсь, вам дождь не мешает наслаждаться главными хитами нашего эфира. Золотой граммофон начнется очень скоро. Жду вас на прежнем месте.
0: Все, уступаю тебе, Алена, место и прощаюсь до завтра в 15 часов по Москве. В субботу я появлюсь в студии. Илья Крылов, Русское радио. Пока.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Тюмень продолжает бороться с паводком и плохой водой. Власти организовали подвоз питьевой воды населению. До этого люди жаловались на резкое ухудшение качества из-за наводнения и роста количества органических загрязнений в реке Туре. Вода стала мутной и стало неприятно пахнуть. В очередях люди вынуждены стоять по несколько часов, так как другого способа запастись природной для использования водой не осталось. Она закончилась и во многих магазинах. А еще в воздухе появился резкий запах сероводорода, а жители жалуются на головные боли. В России может появиться специальный знак для парковочных мест для многодетных семей. Об этом сообщили в Минтрансе. Такие стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования до 14 августа. Выпускница школы из Карачи

0: В Черкесии обратилась в суд после удаления с ЕГЭ по биологии. Девушке не дали завершить сдачу экзамена из-за подозрения, что у нее в пуговице спрятана видеокамера. Представитель школьницы рассказал, что ее незаконно удалили с экзамена только из-за подозрений. На деле никакого технического устройства у девушки не изымали, камеру никто из организаторов ЕГЭ не видел. При изучении блузки стало ясно, что вместо пуговиц на ней только металлические кнопки. Акт об удалении с ЕГЭ признали незаконным, а школьнице разрешили пересдать экзамен. Власти разработали единые правила эксплуатации роверов в 35 регионах. Документ о роботах-доставщиках подготовили Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО. Проект уже направлен в правительство. Роботам запретят выезжать на тротуары шириной менее метра, разгоняться быстрее 25 км в час, обяжут притормаживать до 6 км в час перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам. Вернусь буквально через час, а далее наш хит-парад «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
1: Новости. На русском. На русском радио.
2: На календаре 31 июля заканчивается второй летний месяц, и под занавес июля предлагаю нам с вами позаботиться о том, чтобы сочинение на тему «Как я провел лето», которое мы будем писать в начале сентября, получилось суперинтересным. Ну а для этого нужно, чтобы вы включились в жизнь и не выключали приемники, настроенные на русское радио. В студии Алена Бородина, я приветствую вас в эфире самой душевной радиостанции. В ближайшие два часа нас ждут лучшие песни этого лета. «Золотой граммофон» начинается, нашу двадцатку сегодня не покидает Николай Басков со своим хитом «Туманы». Мы ждем от Николая новые песни. Ну а прямо сейчас встречаем Владимира Преснякова, который все еще иногда витает в облаках.

0: Владимир Пресняков сегодня открыл золотой граммофон. Благодаря его песне мы снова поднимались выше облаков. Кстати, оттуда открывается неплохой вид на двадцатку главных хитов русского радио, который формируется на основе вашего голосования. Всем, кто хочет влиять на итоги золотого граммофона, спешу напомнить, что нужно делать. Вам нужно заглянуть на наш сайт rusradio.ru и оставить свой голос за лучший, по вашему мнению, хит. Впереди 19-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь жару собираются поддать девушки из группы «Серебро», которым мало огня.
1: Номер 19.

0: Экологи завтра без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла. Днем 24-26 градусов.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Реклама на русском.
3: Будет меньше трат?
4: Да, в магазинах да.
3: Сосиски Клинские. Клинские МК. 410 грамм за 189 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Мараци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Я не боюсь. Я не боюсь.
0: Только лучше.
2: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.
0: Только любимое.
3: Смотри.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. На русском радио «Золотой граммофон».
4: «Золотой граммофон».
5: Лето пока еще не сдает позиции. Впереди август. Держим оборону с арбузами, шашлыками и другими летними прелестями. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». Ну, точнее, мы не так давно начали вместе исследовать главные хиты нашего эфира. Прямо по курсу 18-я строчка. Здесь сегодня певица, которая уже давно принимает негрустин. Это не БАД, не лекарство. Это музыкальная арт-терапия для тех, кто любит петь. Ну что ж, еще один урок. Анна Семенович, если станет грустно, я тебе спою.
0: Номер 18.

0: На 18 месте золотого граммофона сегодня неплохо устроилась Анна Семенович со своим хитом «Если станет грустно». Грустно. Ну, если в один момент вас и правда накроет, вспомните о том, что существует множество способов справиться с нахлынувшими чувствами. Во-первых, можно спеть, желательно громко, не попадая в ноты, так смешнее. Ну, и сразу поднимается настроение. Во-вторых, можно обняться с кем-то близким и приятным. А еще мне нравится взять и сменить вид деятельности. Если вы работали физически, возьмите паузу и отдохните. Ну, а если вы долго напряженно решали какую-то задачу, стоит, наоборот, сделать что-то, задействовать тело. Встать, протрястись, помыть посуду или, не знаю, там, пройтись пешком хотя бы минут 10. Нас с вами ждет продолжение марафона «Золотого граммофона». Мы перемещаемся на 17-ю строчку. Здесь новинка этой недели от Александра Панайотова. «Улетай».
1: Номер 17.

0: на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Реклама на русском.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом с Березовским и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
12: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
13: В ленте.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
16: Такие мы удивительные люди.
15: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом – не очень. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

оставались на Русской радио, а мы настроены разделить с вами не только лучшие песни страны, но и наш общий праздник. Как вы знаете, 2 августа Русскому радио исполняется 31 год. И мы очень рады, что все эти годы вы продолжаете выбирать нас для своей компании. «Золотой граммофон» в самом разгаре. Впереди 16-я строчка главного хит-парада страны. Здесь Маша Вебер. «Гори».

0: «Гори, звезда моя!» Своими тайнами с нами делилась Маша Вебер на 16-й строчке золотого граммофона. Ну, а впереди еще 15 достойных песен, каждая из которых заслуживает нашего самого пристального внимания. Ну и прямо сейчас фокус этого внимания перемещается на 15-е место. Лучшие двадцатки русского радио здесь нас встречает меланхолично настроена Александра Воробьева. Давайте послушаем, как можно хандрить красиво.
1: Номер 15.

привет! Моя меланхолия в главном хит-параде страны. Главное по разбору эмоций Александра Воробьева. А я назначаю себя временно главной по поздравлению именинников этой недели. Присоединяйтесь. 28 июля родились актер Максим Матвеев, телеведущая Юлия Меньшова и певец Анатолий Цой. 30 июля актер Арнольд Шварценеггер и певица Варвара. 31 июля поздравления принимают телеведущий Леонид Якубович, музыкант группы Ума Турман Сергей Крестовский и великая певица Эдита Пьеха. 2 августа родились актер Денис Никифоров, певец Джиган и, я напомню еще разочек, почему бы и нет, Русское радио, как вы знаете, отмечает день рождения 2 числа. Если вы на этой неделе тоже попали в список именинников, знаете, что мы вас любим и желаем вам искренней любви, здоровья и удачи. Песня в подарок от Натальи Подольской и Регины Тодоренко «Подруга».

0: На 4 строчки за неделю поднимаются в золотом граммофоне подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Сегодня их дружеский хит украсил 14-ю строчку еженедельного чарта. А я предлагаю узнать, кто сегодня находится на 13-м месте. А здесь завсегдатай самых шикарных событий, музыкант, без которого не обходится, наверное, ни одно грандиозное и масштабное мероприятие. Филипп Киркоров. У него, как всегда, все хорошо, причем уже давно.
1: Номер 13.

0: русском радио.
1: Перешутить Антона? Не
2: можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
0: 12+.
2: Что слушает страна?
3: Yeah.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. Выпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: SsangYong. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ.
10: 12+. Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
11: На русском радио «Золотой граммофон».

кончился. Но это не повод грустить, это еще одна причина, чтобы провести август по полной летней программе, чтобы потом осенью не кусать локти. С вами Русское радио, в студии Алена Бородина. Мы продолжаем исследовать лучшие песни нашего эфира, те самые композиции, благодаря которым это лето приобретает особое звучание. На очереди 12-я строчка «Здесь моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: «Малины» на русском радио начался раньше благодаря музыкантам группы «Моя Мишель». Хит «На малиновой луне» мы слушали на 12-м месте золотого граммофона. А впереди 11-я строчка лучшей двадцатки страны. Здесь водонепроницаемый, непромокаемый, слезы вытирающий, жизнеутверждающий хит от ребят из команды «Бис». «Таня, не плачь».
1: Номер 11.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
4: Ноль плюс. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
6: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.
7: Не

0: Золотая история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы будем слушать хит группы Ума Турман «Девушка Прасковья» из Подмосковья, за которой музыканты получили премию «Золотой граммофон» на 6-й церемонии вручения главной музыкальной награды России в далеком 2004 году. На этой неделе музыкант и основатель группы Сергей Крестовский отмечает день рождения. Мы его еще раз поздравляем и ждем от ребят новых хитов.

0: «Золотая история».
1: Слушатели Русского радио ждет еще один хит нашей золотой коллекции. Хочу поставить вам песню Юлии Савичевой и Джигана «Отпусти», за которую в 2011 году Русское радио вручило музыкантам главную премию страны «Золотой граммофон». 2 августа, в день рождения Русского радио, Джиган тоже отмечает днюху, и мы спешим поздравить Дениса с этим событием. Ну что, хит 15-летней давности «Отпусти».

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Минздраве предложили отказаться от жесткого лимита на прием у врача. Норматив 15 минут не имеет смысла, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, продолжительность консультации должна зависеть от конкретного случая. Один пациент приходит повторно, другому требуется подробный осмотр и сбор информации. Поликлиники смогут гибче составлять расписание, в том числе с помощью предварительных опросников. В России планируют ввести предельный срок отключения горячей воды. Согласно новой редакции санитарных правил, горячую воду летом будут отключать не более чем на 14 дней. Как подчеркнули в Госдуме, вернуть четкую норму в этом вопросе нужно хотя бы на уровне санпинов, чтобы у коммунальщиков был стимул быстрее завершать ремонты. Речь идет о единой федеральной норме. В Москве срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. Дилеры предупредили о подорожании автомобилей в августе. Цены вырастут как минимум на 3%, рассказали газете «Коммерсант», участники и эксперты рынка. В первую очередь на динамику влияет слабеющий рубль и сокращение дилерских программ. Например, средняя скидка по трейд-ин может упасть до 100 тысяч рублей вместо 200 в июле. Кроме этого, импортеры стали реже завозить иномарки, а авторынок перестал затовариваться в прежнем объеме. И о спорте. Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Прыгуны взяли серебро в командных соревнованиях. Первое место заняли итальянцы, бронзовую медаль выиграла украинская команда. Чемпионат Европы проходит в Париже, турнир завершится 16 августа. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, впервые с 2021 года принимают участие.

0: в континентальном первенстве. Я вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего хит-парада «Золотой граммофон». И Алена Бородина расскажет, кто же вышел в топ-10 на этой неделе.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Лето – единственное время года, когда погода меняется чаще, чем наше настроение. Но мы помним с вами классику: у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать, так что радуемся тому, что имеем, потому что в ноябре даже летние дожди мы будем вспоминать с оттенком легкой грусти. Вы слушаете «Русское радио» и правильно делаете. Мы продолжаем наслаждаться главными хитами нашего эфира. В студии Алена Бородина. Я приглашаю вас во второй час «Золотого граммофона». И прежде чем мы продолжим, давайте я напомню вам расстановку музыкальных сил часа прошлого. 20. Владимир Пресняков, «Выше облаков».
3: 19.
2: Серебро, «Мало огня», теряют 3 строчки.
3: 18.
4: Если станет грустно, я тебе спою.
2: На 2 строчки вверх поднимается Анна Семенович, «Если станет грустно».
3: 17.
4: Летай.
2: Новинка этой недели. Александр Панайотов, «Улетай».
3: 16.
4: Гори, звезда моя.
2: Маша Вебер, «Гори».
3: 15.
4: Привет, моя меланхолия.
2: Александра Воробьева, «Привет, моя меланхолия».
3: 14.
4: Подруга, лечим друг друга.
2: Плюс 4 строчки у Натальи Подольской, Регины Тодоренко, «Подруга».
3: 13.
5: Ты знаешь, у меня давно все хорошо.
2: Филипп Киркоров, «Давно все хорошо».
3: 12.
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
2: Моя Мишель, «На малиновой луне».
3: 11.
6: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Бис, «Таня, не плачь».
1: 10 первых.
2: Отгрузили 10 хитов «Золотого граммофона». Еще одна десятка впереди. Ее открывают Александр Панайотов и Алиса Морозова. «Бумажный змей».
1: Номер.

На 10-м месте главного хит-парада страны сегодня великолепно устроились Александр Панайотов и Алиса Морозова со своим бумажным змеем. Ну а мы двигаемся дальше и перемещаемся на 9-ю строчку золотого граммофона. Кто же здесь? А здесь большая любительница жить на полную катушку Мари Краймбрери. 13 недель в лучшей двадцатке русского радио находится ее хит «Давай не ждать».

0: «Золотой граммофон» на русском радио.
1: Экология завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
2: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на русском.
7: Выгода и вкус?
8: Да, в магазинах да.
7: Сыр творожный, Хохланд, сливочный, с зеленью. 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цены действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая.
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
16: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
19: Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
21: Что слушает страна?
22: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
21: Русское радио.
23: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет. Других возможных вариантов нет.
21: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
24: На русском радио «Золотой граммофон».
25: Золотой граммофон,
2: Лето и пятница, эти слова звучат как призыв к действию. Отложить все дела и насладиться предстоящими выходными. Ну вот как вы проведете субботу и воскресенье, я не знаю, но в любом случае мы, Русское радио, готовы быть рядом. А вот за то, как начинается вечер пятницы, отвечаем мы вместе с вашими любимыми артистами. Продолжается «Золотой граммофон», впереди восьмая строчка, здесь Жасмин. Какое счастье!
21: Номер восьмой.

0: На две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне Жасмин и ее песня «Какое счастье». Сегодня она украшает 8-е место нашего хит-парада. Ну а мы продолжаем наслаждаться лучшими летними хитами, которые помогают нам составить особый альбом воспоминаний. Ведь у каждого события есть свой саундтрек. Кто знает, может быть, какая-то ваша личная история началась с намеков, о которых поет Мот на 7-й строчке лучшей двадцатки русского радио.
1: Номер 7.

0: остатка растворится.
1: Золотой граммофон на русском радио.
2: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления.
3: Подробности на русрадио.ру.
4: Русское радио в твоем мобильном.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
12: Такие мы удивительные люди.
11: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Это раньше вы просматривали интернет, а теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Иногда лето напоминает сериал. Многие актеры нам знакомы. Сюжет вроде бы неплохой, но есть ощущение, что режиссер немного перемудрил. В общем, примеряйте на себя роль сценариста и перепишите сценарий своего лета под себя. Лично я так и делаю. В любом случае, у нас есть подходящие песни под любой сценарий. Например, на 6-м месте «Золотого граммофона» хит, который великолепно подойдет для дружеских посиделок на даче с шашлыками. Татьяна Куртукова, «Алешенька».

Татьяна Куртукова в очередной раз водила хороводы вокруг Алешеньки и Аленушки. Сегодня на 6-м месте лучшей двадцатки русского радио. Ну а теперь настал момент, когда я могу с легким сердцем и открытой душой представить вашему вниманию пятерку главных хитов этого лета. Ее открывает Лариса Долина. Слушаем ее хит «Последнее прощай».

На пятом месте золотого граммофона мы слушали душераздирающую историю от Ларисы Долиной «Последнее прощай». Не знаю, как у вас, а у меня пока нет желания с вами попрощаться. Тем более, что впереди лучшие из лучших. Впереди песни, которым слушатели Русского радио оказали самую мощную поддержку на сайте rusradio.ru, где проходит голосование за главные хиты нашего эфира. Впереди четвертая строчка. Здесь артист, который уверенно справляется без навигатора, потому что он умеет, во-первых, определять, где север, а где юг по веткам на деревьях, по расположению муравейников, но еще у него есть компасы. Это Сергей Лазарев.

0: В главном хит-параде страны Сергей Лазарев сегодня он пробирался из пункта А в пункт Б благодаря компасу, который привел его на 4-ю строчку главного хит-парада страны. А нас ждет продолжение «Золотого граммофона». Впереди 3 лучших песни русского радио по версии наших слушателей. Призовую тройку открывают, чего уж там, самый красивый Артур Пирожков.
1: Номер 3.

0: на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Линна. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые.
2: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
0: Кипящие настоящие.
3: Ты знаешь, я как одинокая луна.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра. 132 рубля. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Чё-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: На русском радио «Золотой граммофон».
10: Золотой граммофон.
16: Жить по своим правилам – это значит делать то, что хочется. Главное, чтобы не в ущерб другим. Вот я, например, могу позавтракать арбузом, не знаю, надеть красивое платье просто так, без повода, лечь на травку и смотреть на небо столько, сколько захочется, и слушать любимую песню на репите 20 раз подряд. А вы? Сколько можете? На русском радио продолжается «Золотой граммофон». Мы почти у цели. У меня осталось две песни, два главных хита нашего эфира. И сегодня на второй строчке лидеры прошлых недель Анна Асти и Дима Билан. «Эпилог».
5: Номер второй.
17: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: На второе место лучшей двадцатки русского радио сегодня спустились Анна Асти и Дима Билан. Мы слушали их совместный хит «Эпилог», а у нас новый лидер. По щучьему велению и вашему хотению на первом месте золотого граммофона сегодня оказалась Ирина Дубцова. Благодаря вашей поддержке ее песня «Память» покорила пик граммофона. Ира, принимай наши искренние поздравления, ведь твоя песня всю следующую неделю будет носить звание «Лучшая песня страны».
1: Номер первый.

0: Ирина Дубцова сегодня возглавила двадцатку главных хитов русского радио. Песня «Память» на первом месте. Ира, еще раз поздравляем тебя с победой. Как распределяться музыкальные силы на следующей неделе, зависит, как всегда, от вас. Голосовать имеет смысл на сайте rusradio.ru. Он работает круглосуточно, то есть в любую минуту удобную для вас. Ну что, будем финалиться? Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу. Желаю всем отличного августа, который начнется уже завтра. Солнечных всем дней, хороших новостей и душевных песен в эфире Русского радио, которое послезавтра будет отмечать свой 31-й день рождения. Я поздравляю всех своих коллег, наших любимых артистов и, конечно же, вас, дорогие слушатели, с нашим общим праздником. Всем счастливо! Пока!
1: На Русском радио. Реклама на русском.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна. Ветер меняет направление. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ПДД пропишут новые нормы для электросамокатов. Об этом рассказали в Минтрансе. Во-первых, четко пропишут, что такое средство индивидуальной мобильности, СИМ. Под определение будут попадать исключительно электросамокаты и аналогичный по характеристикам транспорт. Не исключено, что к СИМ приравняют электровелосипеды, но не все модели, а только те, у которых есть электромотор. Сейчас они считаются обычными велосипедами. Также планируется увеличить минимальный возраст катающихся на электросамокатах с 14 до 16 лет. В ПДД появятся новые дорожные знаки. Еще готовятся правила обязательно регистрации электросамокатов, как частных, так и кикшеринговых, и новые штрафы. Завтра вступит в силу несколько важных законов и правил. Так, размер накопительной пенсии в августе вырастет на 17%, а срочной пенсии на 19%. Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. И ужесточается наказание за незаконные сборы или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайминга переписки и телефонных разговоров. Регионы получили право устанавливать собственные меры поддержки педагогов в дополнение к федеральным. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Парламентская газета». Педагогам, которые проработали в профессии больше 25 лет, будут присваивать звание «ветеран труда». По словам Кравцова, интерес к работе учителя растет. Опрос показал, что россияне стали реже опаздывать на работу. Почти 80% утверждают, что всегда приходят вовремя. Это на 12% больше, чем 2 года назад. Самыми пунктуальными оказались сотрудники старше 45 лет. Каждый второй из них заявил, что всегда соблюдает график. При этом 3% опрошенных задерживаются несколько раз в неделю, еще примерно столько же несколько раз в месяц. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Если что, пишется слитно. Не любовь. Гости из будущего только что на русском, но это точно не про нас. У нас давно и взаимно.
1: Максим Привалов. Эй, Привалов Максим.
0: Я-я, это я. Вроде бы только вчера мы встречали с вами понедельник. Сегодня уже провожаем пятницу. 31 июля. Хотя, правильно сказать, последнее июля сегодня на календаре. Лето вступает в свою завершающую стадию. Ну, не стоит, конечно, по этому поводу печалиться, жалеть. Потому что чем ближе осень, тем вкуснее дыни с арбузами. Выше скидки на распродаже летних коллекций. Выше шанс, что успеете застать бархатный сезон и отдохнете как следует. Ну, в общем, везде ищем, и самое приятное, что находим что-то положительное. Это «Русское радио». Оставайтесь с нами, и все непременно будет хорошо.

0: Махачкале завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
1: Русское радио, все будет хорошо.
2: Реклама на русском.
3: Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
3: Арбуз 1 килограмм за 39 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительно по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

У нас всегда все хорошо, это Русское радио, только что в ваших приемниках Дмитрий Колдун, не грусти, действительно нет повода для грусти, а вот повод для радости всегда найдется, особенно с учетом того, что уже в эти выходные, точнее 2 августа у нас день рождения. Русскому радио 31. Ну, разумеется, вы приглашены на грандиозное празднование. Праздновать будем прямо здесь, в эфире. Будет все. И любимая музыка, поздравления от артистов, отличное настроение. И, конечно же, они. Деньги! Ну, а куда без них-то? Лучший подарок. Поэтому каждый час 2 августа с 9 утра и аж до полуночи вы сможете по случаю нашего дня рождения получить в подарок 31 тысячу рублей. Все очень просто. Нужно после специального сигнала дозвониться в студию первым, поздравить нас с праздником, и все, деньги ваши. То есть никаких там квестов, прыжков в мешках, сложных заданий нет. Просто дозвонись первым, поздравь нас и получи деньги. Все подробности на сайте rusradio.ru. 2 августа, день рождения. День Русского радио. Запишите, отметьте, обведите красным кружочком в календаре. Вы приглашены на грандиозный праздник Русскому радио 31. Ура! Меня зовут Максим Привалов. Русское радио с вами. Дальше встречаем Мону.

С нами любовь. Это группа «Серебро» на русском радио. Вот что значит все-таки благородный металл, а? Не ржавеет, не окисляется. Про группу тоже можно сказать самое, потому что, ну, столько лет уже коллективу и столько смен составов пережили, и все равно как новенькие, блестят и переливаются. Знаю, о чем говорю, потому что недавно девчонки из группы «Серебро» были в гостях здесь на русском радио. Если пропустили, всегда можно наверстать, зайдя в наши соцсети. Там фотки, видео, ну и повод для комментариев. Заходите, пожалуйста. Мы двигаемся дальше, мы слушаем дальше. Скоро «Градус» и «Максим». Прямо сейчас Владимир Пресняков на русском.

0: нужен, нужен еще.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. 26 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-96-68. Создана при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
15: 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Какая мудрая позиция! Ни о чем не пожалею я. Наталья Подольская поздно на русском радио, но надо учиться. Ни о чем не жалеть, что было и для чего не случилось. Ну, так сложились звезды. Кстати, про звезды. Сегодня, ну и вчера, и сегодня, и даже еще пару следующих дней – идеальное время для наблюдения за ними. Вчера как раз была пасмурная ночь, а вот сегодня будет идеальная. Поэтому не пропустите возможность увидеть метеорный поток, называется «Южные дельта Аквариды». Название сложновато, но картинку обещают, просто закачаешься. После 3 часов ночи, сегодня пятница – можно не спать, можно и нужно не спать долго. Откроется потрясающее зрелище. Обещает до 25 падающих звезд в час. То есть не надо будет куковать долго. Они прям будут только успевая снимать, только успевая рот открывать. Главное, чтобы, конечно, не было открытых ярких источников света. То есть в городе тяжело смотреть. А если вы за городом, на даче, выходите в поле, можно даже без коня. Главное, с хорошей какой-то техникой, со смартфоном или там с биноклем, что у вас есть. И кайфуйте, и любуйтесь. Ну, потом заваливайтесь в соцсети, будем вас лайкать. Дальше будем вас развлекать. Это «Русское радио», перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Невероятная и классная песня, такой гимн девочек, Юлианна Караулова. «Перекати поле на русском».

0: Реклама на русском.
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Wildberries после атак дронов по ее складам в России ищет помещение в Казахстане. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты уточнил, что речь идет о подборе площадей на 100 тысяч квадратных метров. Другой источник рассказал, что компания готова забрать все доступные в Казахстане склады. Собственники свободных площадей в России сейчас не готовы подписывать новые договоры аренды с Wildberries. Москва и Нью-Дели работают над финансовыми и логистическими каналами, устойчивыми к санкционному давлению. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Стороны рассматривают возможность активнее использовать морской маршрут Владивосток-Ченнаи и совместно осваивать Северный морской путь. Продолжается сотрудничество в машиностроении, сельском хозяйстве, высоких технологиях и энергетике. ХК «Калуга» провел первый товарищеский матч в новом составе. В рамках учебно-тренировочного сбора команда находится в Беларуси. Соперниками по первой игре стал хоккейный клуб «Неман» из города Гродно. Основное игровое время закончилось ничейным счетом 1-1. Победителя выявляли в серии буллитов. Итог встречи 2-1 в пользу белорусов. Руководство нашей команды назвало результат удовлетворительным. Сборная пока ищет свои слабые и сильные места. Эта встреча прибавляет опыта. 1 августа «Ракеты» сыграют с командой Лида.
3: Грибной туризм становится для жителей Москвы новым видом отдыха. Такие туры по лесам Подмосковья проводят опытные грибники. Они рассказывают, как отличить съедобные виды от ложных и показывают перспективные лесные массивы. Стоимость индивидуальных экскурсий обычно начинается от 5000 рублей на человека.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Пусть все, что повисло, отвиснет. Нет, это не проклятие, это поздравление, потому что сегодня день системного администратора, день сисадмина. Поэтому если завис компьютер, пусть отвиснет. Если с принтером что-то случилось, пусть заработает сам собой. Хотя, с другой стороны, уже какая разница? Начало 9-го в столице. Надеюсь, вы точно закончили все свои рабочие дела и обязанности и готовы отдыхать. Мы готовы всегда. Это «Русское радио». Перед микрофоном Максим Привалов. Я вас приветствую. Я вам обещаю. И «Русский старт» сегодня будет. И вечерний стол заказов закатим. Ну и, конечно же, много любимой музыки. Так что оставайтесь на русском.
1: Эта кухня помнит

0: Махачкале завтра без осадков, ветер западных направлений до 4 метров в секунду, давление 747 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем 24-26 градусов.
1: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

Валерия на русском радио. Часики, ну давайте сверим. 20:15 в столице. У вас может быть чуть меньше, если вы, ну, в Калининграде, например. Или гораздо больше, если вы где-то на востоке страны. Уже, может быть, давным-давно спите. Такой тоже вариант допустим. Не обидимся, понимаем. Работа, вернее, неделя была длинная, тяжелая, рабочая. К тому же жара во многих городах. Кстати, в столицу она тоже возвращается. Сегодня хороший день, завтра будет жаркий день, в воскресенье будет в адский жаркий день, 31 обещают в городе. Особенно этому факту рады те, у кого сейчас горячей воды нет, конечно, да. В такую жару это будет даже приятной прохладой. Ну, не знаю, у меня уже много лет нет этой проблемы, потому что у меня колонка газовая, ну, такой дом просто старый, поэтому... Есть, конечно, водонагреватели, тоже классная штука, советую, рекомендую. Вообще кондиционер и водонагреватель — наши лучшие друзья, ну, по крайней мере, этим летом. Дальше тоже наш хороший друг Сергей Лазарев, после него Лера Москва, Майя Мишель, Мот, Жасмин и многие-многие другие. Очень много музыки на русском радио, и приятно, что вся она любимая, каждая песня на своем месте. Ну вот, столько поводов попеть, потанцевать и достойно встретить наступающие выходные. Oh, yes.

Вечер пятницы. Время всего самого легкомысленного. Легкомысленных поступков, легкомысленных песен. Вот вам примерчик «Облака». Это моя Мишель, только что на русском. Сегодня действительно последняя пятница июля. И так совпало, что это еще и последний июльский день. Начинается август завтрашнего дня. По августу у нас есть крупный специалист в эфире. Это Мод. Ну, во-первых, у него песня под названием «Август, это ты». Ее и послушаем. Плюс, вообще, он этот месяц за собой застолбил. Концерты всегда по август, каждый август дает. Ну, в общем, что-то такое есть у них общее с августом. Ну, давайте тогда не будем их разлучать. Пусть сольются хотя бы на эти 3 минуты. «Август, это ты». Мод на русском.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование не может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки!
0: Гарик Харламов.
8: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
0: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
9: 6+.
10: 2 августа. В это воскресенье. Смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ.
9: 12+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Эх, где мои 17 лет, Алсу? Иногда на русском радио, ну или сколько там нам было? 1999 год это, по золотым граммофонам я вспоминаю, как раз за эту песню в 1990... Уже все, все цифры перемещены. В прошлом веке, короче, Алсу получила золотой граммофон за эту песню. И ни на йоту песня не устарела, не потеряла актуальности. А все потому, что о вечном, о любви, о ожидании, о встрече, о грусти. Ну, в общем, о том, что доступно и понятно каждому из нас. Грустите? Заканчивайте. В разлуке? Ну, скоро мы сделаем так, чтобы у вас была возможность дотянуться до объекта вашей грусти и любви, потому что будет вечерний стол заказов, можно будет и привет передать, и признаться, или спокойной ночи пожелать, ну, мало ли. 20:47 столица, мы не спим и вам не даем, продолжаем бодриться. Дальше у нас Зиверт, эгоистка на русском.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Цены на бензин снизились в 23 регионах. Это почитал РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в Республике Мариэл почти на 10%. В Воронежской и Иркутской областях на 6% с небольшим. Между тем, в Иркутской области независимые АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Еще в 18 регионах есть совсем небольшое, но все-таки снижение в пределах 3%. Начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. В августе страховщики начнут пересматривать справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитывают выплаты по ОСАГО. Новую версию подготовят по правилам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь при определении средней стоимости детали не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более. Цены на расходные материалы будут считать без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат одноразовые детали, например, уплотнители и наклейки. Почти 60% интернет-пользователей в России пользуются нейросетями как минимум один раз в неделю. Такими данными поделился Всероссийский центр исследования общественного мнения. Как отмечают аналитики, только за последние полгода доля респондентов, имеющих опыт использования нейросетей, выросла с 73% до 78%. В том числе ИИ все чаще фигурирует как повседневный инструмент. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

и неутомимые оптимисты Иванушки на Русском радио. Даже песня, где друг по другу все скучают, у них получилась бодрая, радостная и танцевальная. Ну, так и должно быть. Пятница. Слава богу, ты пришла. Пятница на русском. Пусть она для всех будет не просто единственной, но еще и неповторимой. Всем всего замечательного. Желает Русское радио, желает моим голосом. Меня зовут Максим Привалов. До полуночи будем неразлучны. В следующем часе вечерний стол заказов, там, где привет и поздравления. А за час до полуночи русский старт. Это будет новая музыка.

Максим на Русском радио. Нежность со всей нашей нежностью и любовью. Шлем певице Максим большой привет и слова поддержки. Дело в том, что артистка совсем недавно потеряла отца и очень тяжело перенесла это событие. И даже вынуждена была лечь в больницу, чтобы привести себя, свое эмоциональное и физическое состояние в норму. Но сейчас, вроде как, по последним новостям и сообщениям, снова вышла на сцену. Ну, не зря же говорят, что сцена лечит, да? Прежде всего, позволяет забыться, отвлечься, может быть, уйти с головой в работу. Мы тоже работаем, но для того, чтобы вы отдыхали. Это Русское радио. У нас пятница, вечер и танцы под группу «Винтаж». Роман, если есть такие, ваш выход.

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру.

0: там свои шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.

0: Отличный вариант для того, чтобы побыть рядом с кем-то, это сходить в кино. Ох, романтическое место. Темно, рядом. Ну и, может, фильм неинтересный. Вообще все складывается наилучшим образом. А может быть, и интересный. Иногда это тоже полезно. Рубрика «Афиша» подскажет нам, что хорошего, нового, свежего, остросюжетного или мелодраматического показывают кинотеатры на этих выходных.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, это Петр Кузнецов. Август. Кинотеатры встречают не так ярко, как, наверное, хотелось бы. Чуть ли не флагманским фильмом новой недели идет боевик «Ограбить Лондон». Ну, идет и идет, как сказал бы один известный блогер. И все-таки актерский состав, в котором есть Сэм Уортингтон, Аарон Тейлор Джонсон, а также сюжет, внимание привлекают. В центре британской столицы находят неразорвавшийся снаряд, всех эвакуируют, а в это время из банка пропадает партия алмазов. Российский мультик «Непокой» куда интереснее, как по мне. Двое друзей сворачивают с шоссе, останавливаются на ночь в провинциальном отеле. Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим. Хоть и анимация, но 18+. И третья драма недели. Испанская лента «Все, что мы потеряли». О том, как радоваться жизни после ухода близких людей. Радуемся приходу августа. Впереди еще один летний месяц. Представляете?
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
14: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
17: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

0: Все смешалось не только в доме Облонских, но и в песне блестящих «Чао, бомбина, синьорита». Помню какой-то разбор, еще когда песня вышла, о том, что говорили, ну как так, ну «Чао, бомбина» — это же по-итальянски, а вот «синьорита» — это вроде как испанское обращение. Правильно должно быть «синьорина», если уж окончательно по-итальянски. Ну какая разница, тут такой итальянский с рязанским разливом и акцентом. Самое главное, что песня прекрасно зашла. И столько лет, уже даже десятилетий, нравится людям. Танцуют, отдыхают, просят еще. Просить можно и нужно, потому что стол заказов через 15 минут в 22.00. Начнем исполнять ваши капризы, передавать ваши приветы, признаваться за вас в любви, ну и прочие приятные поводы освещать в нашем эфире. Вечерний стол заказов уже скоро. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». Слушаем дальше.
1: «Русское радио. Золотая история». Мурат Насыров. «Я — это ты».

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с августа. С завтрашнего дня налоговые уведомления будут приходить на госуслуги, а при этом граждане при желании продолжат получать уведомления в бумажном виде. С 6 августа нарушение требований при заключении договора на услуги связи с иностранцем будет наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до года. Еще одно нововведение. Управляющие компании начнут получать штрафы за отказ интернет-провайдеру в доступе в многоквартирный дом. Арбузы подорожали на 39% по сравнению с 2025 годом, а дыни на 42%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков. Средняя цена арбуза составляет 64 рубля за килограмм, а дыни – 151 рубль. На ситуацию повлияли не только общие для российского бизнеса проблемы, но и погода. Сказывается уменьшение площади под засев этих культур. Дело в неподходящих погодных условиях, затяжных дождях, которые также влияют на объем производства. Москва готова безвозмездно делиться с регионами своими цифровыми технологиями в здравоохранении, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пример такого сотрудничества – внедрение элементов единой медицинской информационно-аналитической системы столицы в стационарах Петербурга. Сегодня к ней подключены 26 городских больниц. В будущем московские инновационные технологии позволят реализовать в регионах проект «Умная госпитализация», когда пациенты смогут в режиме онлайн выбирать удобную больницу и время госпитализации. Больше половины участников опроса признались, что общаются с интернет-друзьями, которых никогда не видели лично. Такие знакомые есть у 51% респондентов, и некоторые допускают, что встреча в реальной жизни так и не состоится. Еще 48% заявили, что не считают переписку настоящей дружбой. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Максиму Привалову.
0: Новости, новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вечерний стол заказов на русском, как говорится, был в желании, а повод всегда найдется. Если надо кого-то поздравить, кому-то признаться, пожелать спокойной ночи или наоборот, может быть, сверить планы на вечер пятницы, назначить встречу в конце концов, все это можно сделать через нас. 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Также жду вас в нашей группе ВКонтакте. Есть еще одна группа в Одноклассниках. Они, в принципе, одинаковые, похожие. Называется «Русрадио». Все официально, с галочкой. Так что заходите в любое время. Там кипит жизнь. Что еще вам сказать? Что времени не так много, как кажется. Поэтому не откладывайте. Пишите, пожалуйста, незамедлительно. Это «Русское радио». Перед микрофоном Максим Привалов. Начался вечерний стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На старт, внимание, марш! Время приветов и поздравлений, стол заказов на русском радио. У кого вечер, у кого уже ночь, я тут вижу по сообщениям. Так или иначе, давайте выходить на связь. С наступающим праздником, пишет мне, удачных выходных. Речь, конечно же, про праздник под названием «День рождения русского радио». Да, русскому радио 31, 2 августа будем отмечать. Прямо здесь в эфире вы приглашены. Поздравляем вас с наступающим днем рождения, процветания, успеха. Все будет хорошо. Это Кира. Кирочка, солидарны с вами. Русское радио, привет. Привет подруге Ольге. Овчаровой, наверное, всем ее слушателям. А она где вещает? Всем ее слушателям. Ну и нашим тогда уж тоже. Сообщение от Екатерины. Русское радио. Здравствуйте, я Милена. Хочу передать привет маме Оксане и бабушке Нине. И лучшей подруге тоже. Завтра уже август. И грустный смайлик. А чего вы грустите-то? А, ну каникулы заканчиваются, да? Понимаю. Но я вот не грущу, потому что у меня в августе отпуск. Все только начинается. Я, наоборот, августу рад. Добрый вечер. Привет заводу Ставролен, а вернее на данный момент смене Б. Мы сегодня все в ночь. Хорошей нам смены, Светлана. Свет, мы тоже для вас будем работать и ночью, и утром, и вечером 24/7, не переживайте. Привет жене Наталье Шаговой. Хочу сказать, что очень сильно ее люблю, признался Александр. Дальше еще просьба поздравить любимую Оленьку с днем рождения. Сказать, что люблю ее сильно-сильно. Мы на даче в поселке Шум. Жарим шашлыки. Всем хорошего вечера и настроения. Это от Димы. Слушайте, классное название у поселка. Сразу понимаешь, что там не грустят люди. Там шумят. Дайте шуму. Это вот типа у вас. Добрый вечер. Мама обожает вас. Мама зовут Юлия. И я ее очень люблю, ценю. Так. Это дочь Маргарита. Ой, дочь Маргарита, как здорово. Маме Юле большущий привет передавать. Скажите, что крайне приятно. Привет, привет. Жарко, светят звездочки, воздушно, ярко, жду и целую. О как. Ну, анонимно. Ну ладно, бывает. 8-916-003-105-7. Номер для сообщения через мессенджеры. Не забывайте, пожалуйста, подписываться.
0: Стол заказов русского радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
2: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23:00 слушайте «Русский старт».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Прошу к столу. 100 заказов на русском радио для приветов, поздравлений. Ну или просто поболтать, а почему бы и нет. Вдруг вы в дороге, вдруг вы в пробке, едете за город куда-то с друзьями или знакомыми. В общем, нам все интересно, мы любопытные. Привет маме Тане, папе Диме, сестре Алене, Максиму Бочкину, кто бы он ни был, бабушке Гале, дедушке Коле, Аня из Нижнего Новгорода. Добрый вечер, любимое русское радио. Здравствуйте, Максим. Привет родным, близким, особенно брату Володе, сыну Андрею, невестке Анечке, племянникам Диме, Вере и ее девочкам. Всего самого наилучшего, отличных выходных, Татьяна Жаркова. Таня, и у вас тоже пусть будут славные выходные. Добрый вечер, привет любимому человеку Алексею, доченьке Леночке, не менее любимой, также любимому зятю Димочке и самой очаровательной внучке Аришеньке. Судя по всему, это Наталья. Ну, я предполагаю, потому что подписи не вижу. Вижу, что в профиле написано Наталья. Но я привык доверять людям. Хочу передать привет маме Инге Геннадьевне из Нижнего Новгорода. Она, кстати, пишет: «Мам, люблю тебя, Дим Григорьев, Русское радио, здравствуйте. Привет, доброго времени суток, хороших выходных. Привет любимому зятю Зафару, сестричке Сабине, племянникам Хайдару, Юсуфу, Рахиму и Тахмине Саминой. Я вас сильно люблю, вы мои золотые». Не знаю, кто прислал такие хорошие слова, кто такой любвеобильный. Подписи не вижу. Каждый раз мы вас просим, не забывайте, пожалуйста. Это же секундное дело, но хочется быстрее написать, скорее отправить, чтобы долетело и никто не опередил. Поэтому люди забывают. Не забывайте, люди, это важно. Привет семье через стихотворение. Ого, звучит как угроза. И там реально стихи, прям много четверостиший. Город наш как в детской сказке, как в истории былой, в нем веселые окраски с разноцветной кутерьмой. И дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. В общем, Александр Сафронов, привет семье Сафроновых из города Сястрой. Так, стихи, они в полном объеме прозвучать, понятно, не могут, потому что это, ну, минут на 20 растянется. Но вы лично, пожалуйста, прочтите. Мы вас хвалим за вот такой вот поэтический приступ. Добрый вечер. Хочется поздравить супруга с днем рождения. Люблю его очень сильно. Послезавтра нам 4 года свадьбы. Желаю ему здоровья, успеха в работе. Пусть у него все будет в радость. Вот хорошо, но непонятно, как зовут вас и как зовут супруга. То есть мы разделяем вашу радость. Мы говорим, что где 4, там и пусть 44 или 54. Ну что ж вы забыли подписаться-то и его представить? Ай-яй-яй. Ну, поздравляем в любом случае.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском. Присоединяйтесь, пожалуйста, если есть какой-то повод. Если нет, все равно присоединяйтесь. Придумаем. 8-916-003-105-7. Жду. Ну, я жду, пока вы напишете, но кто-то уже написал, поэтому им ждать не надо, их мы сейчас будем зачитывать. Приятного времени суток, отличного настроения, привет Максиму, Светлане, Дарье, Владиславу. Всего наилучшего. Затем, добрый вечер, пусть вечер будет таким же классным, как ваш плейлист. Ой, как здорово, Мария из города Тольятти завернула. Добрый вечер, привет из Калининграда и Светлогорска для жителей и гостей области Калининградской. Также огромный привет в Сочи, в Лабинск, всем, кто у меня знает, семье, Наталья и Настена Котовы. Так, Наталья, Настена, я вот как раз лечу в Калининград сейчас, что это моя историческая родина, и мне сказали, что там какая-то жара была несусветная. Подтвердите, так или нет? Море нагрелось, Балтийское кипит. Или можно только перекрестившись туда забегать с воплями. Большой привет родному городу Гдову, это Псковская область. Всем, кто с нами на одной волне, погода отличная, хорошо сидим. Всех с наступающим днем рождения. А, не господи, всех. Ну, хотя всех, кто слушает русское радио, с наступающим нашим днем рождения. Это Александр поздравляет. Действительно, 2 августа русскому радио 31. Добрый вечер. Так, так, так, это музыка, удачи на работе, отличных выходных. Чтобы не болели, не работали очень много. Это ко всем относится, я думаю. Много не перерабатывать и не болеть. Здрасте, Елена нам пишет из Санкт-Петербурга. Поздравьте, пожалуйста, Максима Горлина с днем рождения. Пусть его жизнь будет яркой. Близкие люди пусть будут рядом. А еще пусть в этом году исполнится его самая заветная мечта. Семья Градобоевых. Хорошее поздравление, дорогой тезка, поздравляем вас, да, действительно. И пусть каждый год по мечте, как минимум. Добрый вечер, хочется поздравить тетю Надю с золотой свадьбой. Сообщение из Евпатории, всемирного неба над головой. Разделяем ваши чаяния и надежды нашим любимым родителям. Наталье Александру большой привет. Спасибо за то, что вы у нас есть. Отдых с вами самое лучшее. Русское радио с нами каждый день для настроения, пишет Екатерина. Ну вот, давайте как раз порадуем сейчас тех, кто в дороге. Многие куда-то едут на отдых, на дачу, в гости, так или иначе. Дорога к тебе, Бандерас на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, конечно, подарим. В честь нашего праздника 2 августа в эфире будет, ну, целый марафон подарков. 31 тысяча рублей с 9 утра до полуночи каждый час. Вы можете себе представить, а? Все подробности на сайте русрадио.ру. Вот так круто и на широкую ногу будем праздновать. А пока у нас вечерний стол заказов. Привет любимым родителям Наталье Александру. Спасибо за то, что у нас есть. По-моему, вот на этом мы сообщение и закончили. Давайте пойдем дальше. Севастополь. Значит, едем по Крыму в Севастополь. Любимая жена Людмила, благодарю. Привет. Привет. Все. Значит, Людмила ждет супруга домой. Он едет по Крыму, да, в Севастополь. Как раз там у них дом. Все. Все нормально, все сложилось. Как раз с наступающим еще успела поздравить. Спасибо. Привет маме Наташе, папе Саше, собачке, собачке Винкси. От дочки Ксюши едем на дачу, слушаем русское радио. Всем хорошего вечера, вам быстрой дорожки. Привет мужу Лешеньке, хорошего настроения, легкой, удачной дороги, без пробок от Ольги. Привет нашим сватам Малаховым, они сейчас у нас в гостях. Детям и внукам тоже большой привет. Вообще шумная компания, там они на природе классно отдыхают. Оксана, ну здорово, шумная компания, так шумите на здоровье. Так. Подала заявку в Антоновку по-русски. Милена напишет. Ну, удачи, надеюсь, что очень смешную шутку придумали.
0: Стол заказов русского радио.
2: Если хочется зевать...
3: Утром выходные!
0: Нужно радио включать. Здесь они... Родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
3: Крутые новости.
4: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
4: И все это.
3: Все это.
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Время бежит слишком быстро. Мы вроде только недавно сели, расположились, ждем приветы, а уже раз и... Сворачиваться, дорогой русский радио, здравствуйте, подруги Наталья Голубева. Привет, не грусти, все будет хорошо. Тебе фортуна улыбнется. Приходи в гости. Надежда из поселка Лежнева, может, Лежнева, Ивановской области. Правильно, кстати. Вот когда груститься, надо к хорошим, позитивным людям поближе. Семье из города Мелиуза, Башкирия, большой привет. Подруге Ирине также, скорейшее ей восстановление после операции. Анастасии из города Советского. Добрый вечер, наше любимое русское радио. Дорогие наш муж и зять. Наш муж и зять Александры. То есть у вас там есть муж и зять, это, их зовут Саша, да? Все понятно. Огромный женский привет от Тростянки, с большой буквы написано. Спасибо большое за золотые руки, добрые сердца. Вы сегодня сделали для нас очень много, провели воду и свет. Мы все это ценим. Большое спасибо и большой любви. Как здорово. Но лето – самое лучшее время для постройки. Привет Наталье, которая делает винегрет. Александр, ой, Александр, я даже сохраню, как вы написали это слово. Винегреет. Это я так предположил, что это винегрет. А может, она там вино греет? Хотя вот чего греть-то? Надо, наоборот, охлаждать. Спасибо за потрясающий пятничный вечер. Привет Мишане. Я его очень люблю. Успела признаться его Муся. Так, у нас заканчивается стол заказов, и мы готовимся к русскому старту в следующем часе. У меня новая музыка, плюс в гостях певица Лина. Так что оставайтесь на русском. Меня зовут Максим Привалов. Вечер будет добрым.

0: В Госдуме рассказали об индексации пенсии в августе. Размер накопительной пенсии с завтрашнего дня вырастет на 17%, а срочные пенсионные выплаты почти на 20%. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Накопительная пенсия формировалась у двух категорий работающих россиян, за которых работодатель перечислял страховые взносы. Изменения коснутся 160 тысяч человек и произойдут автоматически без подачи заявлений. Машины из Китая заняли более 7% российского авторынка. По данным на середину года, в стране насчитывается почти 3,5 миллиона китайских автомобилей. Данные автостата приводит ТАСС. Самой популярной маркой из Кайнеро россиян стал Хавейл. На его долю приходится 20% всех зарегистрированных китайских авто. На втором месте Черри, на третьем Джили. В пятерку самых покупаемых вошли также Чанган и Лифан. Слово «нишевый» претендует на звание «слово года». Об этом рассказали в Минпросвещении. Нишевый – это то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время это слово стало все чаще встречаться в повседневной речи и в соцсетях. В частности, из данных медиабанка Integrum следует, что если в 2019 году частота его потребления была около 30 тысяч случаев, то в этом году только за полгода она превысила 60 тысяч. Вернусь буквально через час, а далее в эфире самая новая музыка в программе «Русский старт» с Максимом Приваловым.
1: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт. Русский старт. С Максимом Приваловым.
2: Пятницу любим еще и за то, что этот день, когда к нам в эфир завозят новую музыку, и за час до полуночи мы ее распаковываем. Русский старт на русском. Перед микрофоном я, меня зовут Максим Привалов. Всем здравствуйте. Я, как всегда, с новинками. Несколько анонсов для разогрева и приступим. Итак, Юра Николаенко, он же NU, в своем фирменном стиле настрадал на новую песню. Называется «Утром». Устроим премьеру этим вечером. Очень красивая и очень сложно сочиненная новая работа под названием «Версии тебя». Это будет «Сократ». Нюша на вопрос «Который час?» ответит нам, что «Время любить». В финале часа премьера от Саши Санты. Новая работа под названием «Океанами». Это для тех, кто этим летом еще не успел съездить на море. Ну и как всегда, мы рады гостям. Сегодня в нашей студии певица Лина. Новая песня под названием «Ради тебя» при ней. Давайте знакомиться.
1: Русский старт на русском радио.
2: Ну что, друзья? Во-первых, я хочу сказать, что вам срочно нужно включить трансляцию, потому что мы не только в приемниках, но мы еще и стримим от и студии на сайт русрадио.ру и в нашу группу ВКонтакте, чтобы полюбоваться на красавицу Лину. Привет, добрый вечер!
3: Макс, привет! Привет всем-всем-всем слушателям русского радио, кто не спит в этот поздний час.
2: Так, ну вообще, мы сказали, что придешь, мы выложили твои фото, и как уснуть после этого? Ты такая красивая, ты прям... куколка, ну вот честно тебе говорю.
3: Макс, мне очень приятно,
2: ну,
3: спасибо.
2: Правду говорить легко и приятно. Правда, очень симпатичная артистка. Скажи, моя дорогая артистка, мы же на «ты» договорились, правильно?
3: Мы на «ты», на «ты».
2: У тебя с собой цветы. Это поклонники встретили внизу или что? Или ты на дачу поедешь рассаду сажать?
3: Ну, нет, нет, нет. Какие рассады? Нет. Наши ручки не подготовлены для этого. Шучу. Подготовлены для всего? Нет. Встретили меня поклонники, да.
2: Как мило.
3: Это очень мило. Это очень
2: Причем
3: мило.
2: В горшочке цветок. Почему я про рассаду-то спросил? Ты сможешь высадить, если что?
3: Да, в горшочке это очень удобно. Не засохнут. Буду поливать, с любовью вспоминать.
2: А у тебя балкон дома, лоджия или что-нибудь?
3: Ну, у меня и дача есть. Если ты предлагаешь дача? На дачу, значит,
2: да?
3: На дачу отвезем.
2: Когда на дачу, кстати, в выходные рванешь?
3: Смотря какая будет погода.
2: Плюс 31.
3: Уже можно загорать. Ну, снова.
2: Уже последний месяц лета, уже нужно.
3: Да, это прям моя боль, на самом деле, потому что лето у меня было рассчитано по релизам. И лето очень быстро пролетело. Ну, то есть я уже так смотрю и думаю, так, уже декабрь, уже сентябрь, октябрь, ноябрь. У меня этот релиз, следующий релиз, и все, а жизнь пролетает.
2: То есть у тебя отпуска еще не было за это лето?
3: А, к сожалению. Но я так урывками, то в Казань, то на Вологду, то в Карелию, вот так, урывками.
2: Ну, ты отдыхал там или что, или снимать, как всегда?

0: что-то. Контент пилить.
1: Контент пилится, кстати, всегда. Контент пилится всегда, и мы вот сейчас до эфира поговорили с тобой, что и до эфира снимали, монтировали, после эфира будем монтировать, снимать на новые треки уже, на новые.
0: То есть я правильно понимаю, что артисту сейчас, молодому артисту, без того, чтобы постоянно быть в онлайне и подпитывать какие-то вот эти инфоистории, невозможно? То есть нужно в онлайне жить?
1: Ты знаешь, кстати говоря, я вот как раз на днях задумалась об этом, о том, чтобы не надоесть, потому что ты можешь быть в онлайне все время и подбешивать можешь. Как-то надо дозировано, не знаю.
0: А ты где вот эта игра? Я не знаю, я вообще, я уже смирился с тем, что я никакой нафиг не блогер. Я прекрасно понимаю, что я, когда вспоминаю пароль от соцсетей, что-то выкладываю, потом снова живу нормальной человеческой жизнью. Нет, пока ты не можешь, у тебя ломка пока, если что-то не выложила, срочно надо сделать.
1: Да, я вообще так посмотрела на себя со стороны и думаю, Залина, выдыхаем, потому что ты уже стала зависима. Вот сразу глазки открываем, Инстаграм.
0: Ага. Ну, ты вовремя осеклась, мы все поняли.
1: Да, грамм, да. ВКонтакте, естественно, телеграм-каналы. И все, я думаю, ну надо уже остановиться, уже какая-то зависимость появляется. Не хочу так, не хочу, ни от чего зависеть. Это всегда пагубно влияет.
0: А ты страдаешь, когда мало просмотров, мало лайков? Ну вот прям депрессуешь по этому поводу? Вроде старалась, тут снималась, тут улыбалась, а никаких... А знаешь, я как я страдаю от этого? Вот я смотрю, думаю, люди же красиво фотографируются за какую-то эстетику. Никому это не надо. Стоит какой-то трэш, угар и еще чего-нибудь, вот оно сразу залетает.
1: Я страдаю, честно говоря. Я страдаю. Как раз в последнее время статистика подупала. Непонятно, с чем это связано. Непонятно, как реанимировать вообще все это. Поэтому, да, я страдаю. И надо понимать уже, думать, и что делать дальше, как качать алгоритмы.
0: Но трэшовать ты не готова. Ну, сейчас вот люди вообще вот снимают ужас, прям стыдобу. И ничего, и зато вот в трендах.
1: Ну, в трендах, они там и останутся в трэш-трендах. А я все-таки про песни, я же артист. Угу. Надо как-то держать баланс.
0: Разные артисты сейчас. Я тоже смотрю, думаю, ну ты же вообще уважаемая артистка. Ты вообще там практически заслуженная. Че ты делаешь? Вот так вот
1: это
0: бывает.
1: Это кто, например?
0: Ну, потом тебе расскажу за эфиром.
1: Ну, давай.
0: Ну, что человек, зачем он будет икать в пятницу вечером? Пусть отдыхает все. Так, ты пришла с песней под названием «Ради тебя». Я уже готов ее премьерить. Что-нибудь перед ней скажи, и будем ее слушать.
1: Так, песня, я считаю, что получилась достаточно танцевальная, классная. Я ее вообще очень люблю. Это был такой эксперимент. Я вдохновилась, можно сказать, песней «Тону-тону». Ничего общего. Но для меня были какие-то вот танцевальные эти мотивчики, и я подумала, что...
0: Это «Holy Flame», да?
1: «Holy Flame», да. И меня это так зарядило, взбодрило, и думаю, сделаем, сделали, выпустили. Я довольна осталась. Мне нравится, как сейчас идет органический трек. И вот как раз к вам с премьерой. Угу. Я
0: то
1: очень рада.
0: Ты открыто признаешь, что у тебя был референс, который тебя... Ну, не то, что ты с него там прям снимала, но он тебя вдохновил.
1: А он тогда всех вдохновил. Мне кажется, он тогда везде был, из каждого утюга. Поэтому тут вдохновиться... Сложно было не вдохновиться им. Поэтому, да.
0: Ну, давайте уже послушаем, что там вдохновило Лину на музыкальные свершения. «Ради тебя» — это пятничная бодрая танцевальная история. Мы опять будем пилить контент, пока играет музыка. И вы тоже, пожалуйста, танцуйте вместе с нами. Это «Русское радио» и «Русский старт».

0: Ой, ну всем хороша песня, жаль, короткая слишком, но мы только разошлись, только танцевать, даже устать не успели, значит, надо повторить будет.
1: Надо повторить,
0: ага. Ну, бодрая, динамичная, классные вот эти сейчас очень модные этнические руссконародные напевы там.
1: Да.
0: Это тоже было, да? То есть вы собирали сейчас музыкальные тренды, чтобы такого сделать, чтобы она круто смато слушалась.
1: Вот мы в прошлый раз, на прошлом эфире с тобой об этом говорили, о том, что отталкивалась здесь. Да что такое?
0: Ну, значит, точно не отталкивалась.
1: Да, значит, точно, точно. В общем, нет, я не опираюсь никогда на то, что модно сейчас. Не опираюсь я на это. Просто делаю, как чувствую. Вот мне прям бит этот понравился, и решили делать. Вот так.
0: Кроме вокала, кроме энергетики, что в этой песне еще твоего? Сочинили другие авторы? Ни слов, ни музыки?
1: Нет. Все было совместно. И очень молодой, классный автор. Я нашла просто золотко. Я вообще считаю, что мне с авторами везет. Зовут его Янджи. Леня. Лень, привет. Я думаю, что ты слушаешь, смотришь эфир. Он очень талантливый, много кому пишет. И вот у нас как-то случился матч. Классный, очень классный. Он предложил идею, я поддержала, все сделали, и очень быстро. Вот это мне нравится.
0: Мы заметили, минут 58, очень быстро, слишком быстро. Леня, вы чего так быстро-то? Хоть бы еще какой-нибудь бридж вставили в серединку.
1: А зачем? Все, клиповое мышление нас захватило.
0: То есть ты считаешь, а представляешь, как на концерте будет тяжело? Тебе придется на концерте спеть 58 песен по полторы минуты.
1: Ну подожди, а поговорить?
0: Но это ужасно. Знаешь почему? Я однажды на концерте, а другой артистке, не могу тебе сказать,
1: я
0: опять
1: знаю,
0: на какой.
1: Я даже понимаю.
0: Я тебе рассказывал эту историю, нет?
1: Я даже понимаю, о ком.
0: И она в первом отделении спела, ну там, грубо говоря, 4 песни. Ей кричали из зала: «Хватит говорить, достала, пой уже!» Это же ужасно. Караул.
1: Ну, смотря что говорит.
0: Ну что, фигню всякую, как и положено. Ну что же, не умные же какие-то вещи. Ладно, вернемся к разговору через пару мгновений. У нас русский старт на русском. Включайте, пожалуйста, трансляцию. Она идет в группе ВКонтакте на сайте русрадио.ру. В гостях Лина.
2: Пятница. Русский старт на русском. Ловим ритм.
3: Что слушает страна?
4: Выше не...

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Ну, приветики. Пятница вечер, русский старт на русском, новая музыка и, конечно же, гости. Сегодня певица Лина напротив меня. Здравствуй.
2: Всем привет.
1: Так, Лина, это сокращение от Залины.
2: Да, все верно.
1: Я помню эту историю, что кто-то тебе подсказал про псевдоним, и ты туда, потому что Лина была занята, еще букву N добавила.
2: Все правильно, да.
1: Ничего
2: да.
1: не поменялось?
2: Ничего не поменялось, и менять не будем.
1: Ну, правильно. Для тех, кто впервые сейчас поймал нас в приемнике, что они должны о тебе знать? Вот главное, чтобы ты о себе хотела сказать. Я могу там сказать в биографии, что ты вот пела столько-то, ходила на это да. шоу, потом это. Может быть, это не важно. Может быть, ты что-то другое хочешь сказать о себе.
2: А, это не важно, это не важно. Кстати, хороший вопрос ты задал. Сейчас я призадумалась. Но точно могу сказать, что моей визитной карточкой является трек «Черный Кадиллак». И я, собственно, и обладательница
1: «Черного
2: Кадиллака». Да. Но сейчас, правда, на лето мы поменяли машину.
1: На чем ты сейчас?
2: Dodge Challenger.
1: То есть ты прям по американцам?
2: Да, это можно говорить в эфире
1: именно?
2: Русского радио, что
1: ну,
2: я
1: это
2: по американцам.
1: Это машины, ты их как бы эксплуатируешь, так что можно.
2: Да, нравятся мне американские тачки, люблю скорость. В лето захотелось легкости, потому что я устала от груза, от большой машины. Кто-то покрутит у виска, скажет, ну вообще сумасшедшая, променять Кадиллак там на Додж. Но мне захотелось скорости, еще и Челленджер, это вообще культовая тачка.
1: Конечно, но у тебя какой-нибудь там это 6-литровый?
2: СРТ.
1: А, ну это вот самая как спортивная, да, крутая заряженная версия?
2: Она не самая, Hellcat это самая такая, просто там улететь можно, газ нажал и все, и улетел. Это чуть поспокойнее, но да.
1: Ну это заднеприводная история, да?
2: Заднеприводная меня мотыляет только так.
1: Вот, ну ты вообще, помнишь, ты что такая дерзкая? Такой был трек, откуда у тебя это?
2: ЖКХ, вы что творите, да.
1: Да.
2: Да, у меня это, вот во мне, видимо, с возрастом, ты знаешь, и я поняла, что сейчас, когда пересела на Додж, во мне вот этот мой внутренний демон просыпается. И это так круто.
1: Ой, такая кокетка прям с возрастом. Ну, то есть после 18.
2: После 18.
1: Срочно врубайте трансляцию, посмотрите на мою шикарную, роскошную гостью. Ты вот говоришь, что в отпуске не была, но ты загореленькая. Дача.
2: И причем это не так много. 2 часа полежала, все. И ты уже фрешик. Да.
1: А ты прям на даче лежишь или у вас прям это, картоха? Грядочки у тебя для души нет?
2: Я городской житель, на даче мы только лежим вот так. И все.
1: Понимаю.
2: Песни поем.
1: Это от колорадских жуков, от соседей, что? Или просто?
2: Нет, свои песни поем, просто свои песни слушаю, демочки.
1: А, вообще у тебя там студия какая-нибудь?
2: Нет, студии нет, ну просто. Просто наушники и все, на солнышке. И как раз приходят хорошие мысли, как снять сниппет новый на новый трек. Как что сделать, что где поменять в песне. Ну, в общем, такой творческий процесс, он идет всегда, не останавливается.
1: А ну ты свои песни легко слушаешь сама? Потому что люди говорят, ой, не надо, я выпустила все, не хочу слушать.
2: Ты знаешь, у меня раньше было такое, что я вообще не могла себя слушать. Вот я выпустила песню, и я думаю, ой, вообще, не, мне не нравится. Я не могла себя слушать, потому что там была как будто бы не я. Сейчас из последнего я заслушиваю, я наслаждаюсь, я люблю. Я настолько счастлива, у меня там расписано на полгода, больше, чем на полгода релизный график. И мне это так нравится. Я прям влюблена в свои песни. Я главный фанат своих треков.
1: Ну, тоже, кстати, хорошая позиция. Ну, главное не это. Не увлекаться.
2: Да. Не увлекаться. Почему? Потому что неадекватная оценка уже идет, да?
1: Да, знаешь, бывает такое, что артист говорит, так, я вообще делаю все прекрасно, и советов мне не нужно, и если вам не нравится моя песня, это ваши проблемы.
2: Ну нет, у меня есть для этого команда моя, слава богу, которая меня ориентирует, так немножко с небес на землю спускает.
1: Ну мы поговорим про команду обязательно через пару мгновений, а пока еще одна премьера. Мы анонсировали несколько треков сегодня свежих, которые будут играть N.U. То есть Юра Николаенко. Песня называется «Утро». Давай послушаем, потом покомментируем.
2: Давай.
1: Премьера на русском.
3: Утром мы тихо кружимся в танце.
4: Под летним дождем.
3: Мы просто два силуэта.

0: минуты он кричал на нас. NU, Юра Николаенко. Утром премьера на русском радио. Ну, какая-то такая...
1: Тоска. У него вот, тоска.
0: Бесперспективняк. Вот я вспомнил это слово. Слушай, а с чем это связано? Что, вроде лето, надо выпускать же какие-то, ну, хотя бы веселые песни, хоть чуть-чуть.
1: Ну, во-первых, у него такой флёр постоянно, мне кажется, страдальца. Но это очень романтично. Он такой романтичный страдалец. Но и я слышала инфоповод, что случилась измена. Измены ему изменили. Но я могу...
0: Ошибаться?
1: Ну, нет. Ты знаешь, мне часто...
0: Приукрасить?
1: Мне часто попадались эти видосы, что да, у него... Ему изменила девушка. Так, или жена. Или
0: Юрий девушка. Николаенко, сейчас я погуглю, изменили.
1: Да. Измена, и у него спрашивали на интервью об этом.
0: Уже ему пишут уже новый роман звездный какой-то.
1: Какой? Ну, это пиар-роман, скорее всего.
0: Не знаю, может, это измена пиар? Нет?
1: Нет, страдал. Он ну, как-то видоизменился.
0: Так он же артист, он же мог страдать, он же талантливый человек.
1: Так, и что? Талантливые не должны страдать.
0: Вот нейросеть мне пишет, и не нашла подтверждения сведения о том, что что-то подобное с Юрием Николаенко произошло.
1: Я найду.
0: А ты любительница, да, это, светской хроники, посмотреть, кого, у кого чего?
1: Ну, руку на пульсе мы держим. Ага. Руку на пульсе мы держим, а как же?
0: Ну, как сама, кстати, относишься к тому, чтобы что-нибудь такое сочинить?
1: Пиар-роман?
0: Ну, инспирировать, может быть, какую-то новость запустить, или пиар-роман, или там с кем-то поругаться, или еще что-то такое.
1: Ну, вообще, ты знаешь, столько событий происходит в жизни, поэтому тут даже и придумывать не надо.
0: Ты сама начала этот разговор. Так, запирайте двери, пока не расскажет, не выпустим. Что случилось?
1: Да разное. Ты знаешь, вот что я могу сказать...
0: Ну, разное в хорошем или в отрицательном смысле?
1: В отрицательном смысле. В отрицательном, но я надеюсь, что это для меня всегда, всегда для меня во благо. Я надеюсь на это. Что жизнь мне преподносит такие сюрпризы, которые потом... Ты же сначала очаровываешься, очень сильно очаровываешься. Очаровываешься, думаешь, что тебя любят, и угу. ты все отдаешь. Я имею в виду даже в работе, знаешь. А потом раз... А он ли бизнес, как говорится?
0: Так, сейчас ты нас запутал окончательно. Это какая-то любовная история или это какой-то скандал в работе?
1: Это не любовная история.
0: То есть это с работой связано?
1: Да.
0: А я помню, что ты была же в команде...
1: Да.
0: Это вот с этим связано?
1: Ну смотри...
0: Ну мы можем уже по-человечески это обсудить или нет?
1: Я могу сказать так, что слава богу, что я сейчас не связана ни с кем. Слава богу. Потому что когда начинают посягать на мою свободу и диктовать свои правила, ну, нет, я сразу же от этого ухожу, и я сама себе хозяйка.
0: То есть, ну, что ж мы вокруг да около ходим? Я помню, что ты работала с Мавиком.
1: В команде.
0: В команде Мавика.
1: Фламенков Мьюзик.
0: Да.
1: Да.
0: И там Галибри, Мавик, это известные дуэты. Я помню, что у тебя был совместный трек.
1: Да, да, он и есть, и он никуда не делся.
0: То есть вы как-то поссорились и сейчас...
1: Никто не ссорился. И ты знаешь, я могу сказать так, что в плане музыки и музыкальной части все вообще супер.
0: Угу.
1: Все супер.
0: Но вы продолжаете работать?
1: Я сейчас в самостоятельном плавании.
0: А-а-а.
1: Да, я сейчас в самостоятельном плавании и говорю, и слава тебе, Господи.
0: Настолько?
1: Слава тебе, Господи.
0: Бог отвел?
1: Бог меня любит, я так могу сказать.
0: Вселенная заботится о нас. Ладно, пусть будет так. Хорошо, мы продолжим через пару мгновений. Еще один свежий трек на подходе, но сейчас надо вспомнить, что мы все-таки русское радио. Сейчас пятница вечер, поэтому надо что-то такое близкое к народу. Пусть это будет Юрий Антонов, «Доченька», на русском.

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: Возвращаемся к новой музыке. Это была такая минутка уважения. Юрий Антонов, респект. Доченька только что на русском. Значит, у нас «Русский старт». В гостях певица Лина. Привет.
2: Всем привет.
1: На нас можно смотреть, не только слушать. Поэтому заходите, пожалуйста, на сайт русрадио.ру или в нашу группу ВКонтакте. Мы вам лукаво подмигиваем, потому что все-таки вечер пятница. Значит, Лина мне сказала, что теперь артистка самостоятельная, никому не принадлежит, в том смысле, что ни на кого не ориентируется, а вот как хочу, так и ворочу.
2: Как душа, да, потребует того, так и делаем. А какая у нас камера на меня смотрит?
1: А, вот это.
2: Вот это, ага. Да, отлично.
1: Какое-то обращение сейчас будет, монолог?
2: Нет, ракурсы.
1: А, нет, ну ты знаешь, они же все на тебя смотрят. Меня редко показывают, в основном тебя, так должно быть.
2: Мне уже просто Макс присылает скриншоты, там что-то все далеко очень как-то выглядит.
1: Это общий тебе присылают.
2: Общий,
1: да. Никита, это я сейчас к режиссеру трансляции. Давай больше крупников, наездов на артистку. Хочет?
2: Хочет близко.
1: Ну ты сейчас смотри, там будет глаз один такой.
2: Нормально,
1: да? Все, хорошо. Значит, что хочу еще с тобой обсудить. Ты же была уже на телешоу. Ты же была где-то на «Артисте» или где-то?
2: Ой, да, на «Артисте». На «Артисте» я была, телеканал «Россия-1». Был интересный опыт.
1: Все?
2: Мне понравилось, но больше не хочу, потому что вот опять же, я поняла, что какие-то конкурсы, когда тебя оценивают не твои слушатели, это вообще не про меня. Может, это эго, не знаю. Но мне прям некомфортно. Я понимаю, что я уже все про тебя знаю, я уже сама педагог, понимаешь? Угу. И когда мне говорят какие-то там нюансы, все же очень субъективно.
1: Абсолютно.
2: Очень.
1: Но ты должна понимать, что шоу-бизнес, наша работа такая, все каждый раз доказывать, каждый раз нравится.
2: Жирнова.
1: Это ужасно, да.
2: Да.
1: Хочется, чтобы тебя любили просто по определению, а?
2: Такого не бывает, я это понимаю.
1: Угу. Хорошо, ладно.
2: А почему ты спросил про телешоу?
1: Нет, думаю, может, какие-то у тебя планы. Куда ты еще пойдешь? Сейчас снимаются одно, другое, третье. Звезды в Африке, звезды в Азии,
2: в
1: Подольске.
2: Я тут снимала сниппеты в поле ромашковом, и я поняла, что когда по мне ползает какая-то живность, все, это туши свет. Меня там не было. Просто я не могу, когда что-то рядом насекомые или что-то по мне ползет, у меня сразу же фобии включаются. Поэтому все шоу, которые «Звезды в джунглях», не для меня, к сожалению, хотя классный формат.
1: Тебе надо в «Звезды» спа, «Звезды» там еще где-то, ну там, как выжить на 10 миллионов в месяц.
2: Кстати, хороший формат.
1: Да, я тоже бы не отказался. Еще одна новая песня, которую мы анонсировали в самом начале, называется «Версии тебя». Это будет Сократ, давай устроим премьеру.
0: «Русский старт» на русском радио.

0: Премьера на русском радио. Версии тебя. Это Сократ. Вашему вниманию. Мы с моей гостьей, с певицей Линой, слушаем ее песню и чужие тоже. И по возможности комментируем. Что скажешь про Сократа?
1: Про Сократа скажу, что Кирилл, привет. Если ты меня помнишь, мы с тобой учились вместе. Ну, конечно, помнит. Кирилл классный, песня сложная. Сложно для восприятия, мне сложно. Скажу честно.
0: Да, но она музыкантская очень. Здорово сделанная, вся такая слон. Но вот мне кажется, что в караоке обычный человек такое не споет.
1: Да и в караоке я бы в машине слушать не стала.
0: То есть слишком, да? Так. А на концерте, когда это все, тут духовые, тут это, может быть, для этого просто написано?
1: Может быть, кстати, как вариант на концерте, но мы же все равно артисты, которые прокладывают только свой путь, мы должны сразу же забирать внимание, и не так, что нас поймут, нашу сложно сочиненную музыку поймут, и дайте нам время. Времени нет. Времени нет. Надо здесь и сейчас влюблять в себя, забирать внимание. А вот такими сложными песнями как будто тяжеловато.
0: Ну, может, просто другую аудиторию хочет этой песней привлечь?
1: Я думаю, что нет. И все, кто говорят, что я для другой аудитории, я такой... Нет, это все...
0: Лукавит?
1: Лукавство, конечно. Мы все настроены на то, чтобы попасть в массы. А иначе зачем? Нет. Ты что?
0: Ну ладно, я все, нет, смотри у меня.
1: Амбиции у всех одни.
0: Так и есть, да, одним миром мазаны. Все, через пару мгновений вернемся к разговору. Русский старт на русском. Есть еще несколько примеров, которые мы хотим для вас сегодня сыграть. Не уходите.
2: Русский старт на русском. Реклама на русском.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
5: Категория 16+.
6: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Так, у нас русский старт на русском. Время бежит предательски быстро, потому что мы замечательно общаемся с моей гостью, певицей Линой сегодня напротив. Здравствуй еще раз.
2: Здравствуй, Максим, и всем слушателям русского радио привет.
1: Лина пришла с новой песней, называется «Ради тебя». Я хочу, чтобы вы еще раз на вот кусочек хотя бы послушали, для тех, кто опоздал к началу, когда мы ее премьерили, повторим.

0: Ну, кокошник, как минимум, здесь нужен тебе для исполнения этой песни.
1: Не нужен.
0: Ладно. Ну, вот прям сидеть невозможно, хочется танцевать. Хочется колбаситься. Эй, ну пятница, вечер, что вы хотите? Так, по поводу, ты говоришь, я вот снимаю эту сниппеты, то еще что-то, как-то экранизировать планируете?
1: Планируем, но только с оглядкой на цифры. Если цифры будут хорошие на сниппетах, на треках, конечно же, клипу быть...
0: Чтобы не тратиться, типа?
1: Конечно, конечно, оптимизация бюджета.
0: Естественно. А вообще имеет смысл сейчас это или нет?
1: Имеет, да, имеет, я уверена, что имеет. Но только вопрос в том, что да, рентабельно ли, если не набирает просмотры вот до.
0: А какой бюджет у клипа сейчас?
1: Разные, но...
0: Ну, чтобы не стыдно, кажется... было, знаешь, чтобы вот прям по-взрослому, не на телефон снимать.
1: Я думаю, 1,5 миллиона так.
0: То есть вынь да положь.
1: Ну да.
0: Караул.
1: Машину пойду продавать.
0: Не надо. Ты чего, мы скинемся лучше.
1: Отлично.
0: Ну ты когда надумаешь этот, дашь клич, мы это... Артистки, пожалуйста, подать, кто может. Еще одна премьера, называется «Время любить», певица Нюша.
1: Да.
0: У нее ренессанс, она как бы это, новая любовь, там новые отношения, ну и новая музыка. «Время любить», короче.

0: Нюша на русском радио. Время любить, но песня пропитана предвкушением большого романа, правда?
1: А мне понравилось, кстати, такой афробит. Мне нравится, mm-hmm. мне нравится.
0: То есть коктейльчик, пляж и хотя бы на 7 дней отключиться от бытовухи, правда?
1: Макс, надо.
0: Это давайте... не только мне, это всем надо.
1: Всем надо, и мне, и тебе надо, mm-hmm. всем надо.
0: Да. В общем, Нюша, мы сначала были настроены скептически к песне, думали, что какая-то ну, такая легковесная, а сейчас прям ничего.
1: Мне нравится. Я понимаю, что мой организм реагирует, я начинаю танцевать, и поэтому классно.
0: Ну как ты думаешь, ну, вот Нюша же, когда уходила в материнство, вот в свое замужество, да. прямо ушла на пике. Тяжело возвращаться, вернется, сможет или нет?
1: Да сможет, хит нужен. Но она, видишь, она же пробует уже вроде бы как перепевать свои старые треки. Там что-то такое есть у нее.
0: А это не начало конца, когда вот это начинается?
1: Ну, это надо у Нюши спросить. Угу. Начало ли это конца? Но нет, мне она нравится. Мне нравится за ней следить, как за инфлюенсером модным. Она себя классно подает. Но музыкальный материал все в охоте, все в погоне за хитом. Все вот в этих постоянных бесконечных мыслях. Я угу. тоже все время думаю так. Вот с этими хочу поработать, с этими хочу поработать. То есть это такой бесконечный процесс поиска.
0: С Сашей Сантой работала когда-нибудь? Он известный сейчас хитмейкер. Не только
1: Саша
0: себе пишет.
1: Саша Санта, да, я знаю. Мне присылали от него, по-моему, его менеджер, супруга.
0: Ага, да, как... да.
1: Да-да-да-да, треки. Но как-то у нас по стилю мы не подходим. Он больше всего арт-касти, вот туда.
0: Ты что, у него такая классная песня новая для Лазарева, которая «Компасы». Вообще невероятная.
1: Да.
0: Лирика-лирика.
1: Надо послушать.
0: Ну, сейчас самого Сашу послушаем. Чего уж ходить-то? О. Новая песня называется «Океанами». Саша Санта. Это финальная премьера сегодня в «Русском старте». И после этого будем подводить итоги. Узнаем, какие у Лины планы. Она же говорит, я вообще живого места от вас не оставлю. Хитами буду вас заваливать. Вот раскрою да. через пару да. мгновений.

0: Саша Санта на русском радио, океанами. Ой, у нас сегодня одна лучше другой премьера. Ну, согласись, как на подбор.
1: Мне очень нравится, очень-очень-очень.
0: Саша, респект. Обожаем, уважаем. Каждая песня в самое сердце. Ну, правда, чисто. Вот мы дружим, приятельствуем, и мне правда нравится,
1: да?
0: Что он делает.
1: Да. Да, мне тоже нравится. И я сказала, что это что-то между лириком и Сашей Санты. Ну, красиво, красиво.
0: Между Сциллой и Харибдой. Примерно так. Молотом и наковальней. Мы, как всегда, видишь, в хорошей компании время летит слишком быстро. Мы давно должны были уже попрощаться, но я никак не могу с тобой расстаться. Так нам хорошо сидеть. В завершении пару слов, что нам ждать от тебя.
1: Да.

0: новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С сегодняшнего дня вырастут страховые пенсии по потере кормильца. Перерасчет проведутся автоматически, заявление подавать не нужно, сообщили в социальном фонде. Размер прибавки индивидуален и зависит от величины заработанного за прошлый год пенсионного коэффициента. Максимальная добавка составит 3 пенсионных балла. Ранее россиян предупредили, что семьям с детьми пособие выплаты за июль перечислят 3 и 5.

0: не начисляют плату за электроэнергию. Вопрос об ограничениях в столичном регионе рассматривала правкомиссия по развитию электроэнергетики. С предложением выступили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас майнинг полностью запрещен более чем в 10 регионах. Два Лионеля и 11 Мир родились в Москве с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ЗАГС. Пять девочек с таким именем появились на свет летом после победы Миры Андреевой на открытом чемпионате Франции Ролан-Гаррос. Имя Лионель также остается редким. В прошлом году его получили 8 московских новорожденных. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

Под знаком Водолея, а это обычно февраль, происходят творческие прорывы, взрывы креативной энергии и прочие перформансы. Август, который начался вот буквально только что, это время расслабленного созерцания, вкушения плодов и ленивой полуденной жары. Давайте-ка, дорогие мои, оставим все стенания по поводу того, что вот последний месяц лета, как все грустно, как печально, за скобками, потому что в компании любимого русского радио каждое время года, каждый месяц, каждый сезон абсолютно и стопроцентно прекрасно. Я, Юлия Калинина, буду вам это доказывать всю эту ночь до 8 утра по Москве.

статистике, в летние месяцы мы примерно в полтора раза больше говорим по телефону, чем в осенне-зимний период. И я не знаю, может быть, это каникулы так влияют на нашу болтливость, ведь надо быть постоянно на связи с родными, близкими, друзьями, которые собой украшают моря и пляжи. А может быть, дело в том, что мы ловим самую последнюю возможность рассказать о своих истинных чувствах. Ведь, как известно, все, что было в Вегасе, останется в Вегасе. Ну и с летом примерно та же самая тема, мол, жара, курортные романы. Знаете, я был слегка не в себе, поэтому признался в любви. Если вам, друзья мои, очень хочется прямо сейчас позвонить ему или ей и сказать о своих истинных чувствах, не стоит себя сдерживать даром, что 029. В столице я уверена, что ваш звонок будут ждать на том конце провода. Потом мне придется грустить, скучать и говорить «я не забуду», ну и всякое такое. Группа «Динамит» сейчас об этом, потом «Зиверт» и Артур Пирожков на русском. Меня зовут Юлия Калинина. До 8 утра буду голосом вашего отличного настроения. Всех поздравляю с августом.

мало огня, сами знаете, что нужно делать. Русское погромче включили, и все, жизнь становится прекрасной и удивительной. Хотя синоптики говорят, что по климатическим показателям этот август оправдает наши самые смелые ожидания. Вот в ближайшие дни будет очень жарко, до плюс 30 в Москве, и даже в центре столицы весьма и весьма раскаленно можно будет ходить в белых южных одеждах и чувствовать себя, ну, примерно так же здорово, как где-то на морском побережье. Впрочем, я уверена, что вот это ощущение легкости, лета и праздника как минимум 30 дней ближайших нас с вами не оставит, независимо от того, где вы находитесь и чем планируете заняться. Любите и будьте любимы, слушайте классные треки на русском. Дан Баланс сейчас, чуть позже Анне Лорак, ближе к окончанию этого часа, Григорий Лепс и свежая вещица от Александра Панайотова. Оставайтесь, мы вам рады.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

на самом деле взять да и уехать в закат, где кончается МКАД, это вполне нормальный план, потому как приближение бархатного сезона – это те самые волшебные дни, которые стоит посвятить отдыху. Стас Пьеха на старте нового музыкального здесь, на русском. Стас – один из тех, кто отметит свой день рождения именно в августе, через пару недель, 13 числа это произойдет. Ну и не могу не отметить, что Стас – один из тех, кто родился в августе под знаком Львов. Считается, что Лев обладает лидерскими качествами, амбициозен и часто становится успешным творческим деятелем, а может быть даже бизнесменом. В общем, если у вас день рождения где-то на горизонте, то принимайте мои поздравления. И да, я надеюсь, что проведете свой главный праздник в компании любимого русского. Можете всегда рассчитывать на нашу нежность, на наше хорошее настроение и на то, что наши сердца всегда будут биться в унисон. Это я уже чуть вперед заглядываю, потому как завтра ваша любимая радиостанция также отметит свой главный праздник – день рождения. 31-й по счету. Здорово! Может,

И как бы не любил я этот трек, сегодня в приоритете, конечно, другой. Там, где другие строят стены, мы построили мосты. Есть в году одна проблема. Август — это ты. Пару часов тому мод в своих соцсетях написал: «Август к нам приходит, и это тонкое наблюдение действительно оправдывается». Ну а дальше артист с огромным одуванчиком в руках спокойно идет по улице. В Москве, да, выглядит немного странно, но вместе с тем, как здорово, как романтично. Примечательно, что именно вот такой белый и пушистый одуван красуется на обложке пластинки «Август навсегда». Она вышла ровно 2 года назад, и, дама, ты невероятно прекрасен. Даешь как можно больше ярких премьер в эфире любимого русского. Пусть этот месяц будет месяцем творческого подъема, и пусть ваши люди всегда находятся рядом с вами.

С вами говорили в начале часа. Вместе с Августом продолжается время грозных и прекрасных львов. И если вы верите в гороскопы, то для вас это не пустой звук, а, скажем так, руководство к действию. Астрологи говорят, что деятельные львы будут хороши в роли политиков, шоуменов, артистов эстрадных и театральных, но точно не пилотов. Поэтому Жан Фриске вот сейчас так красиво пел. Он не про львов, это точно. А работа эта для львов слишком скучная. Из компании только летчик номер два и штурвал, а симпатичный стюардессы где-то там по салону передвигаются, с пассажирами общаются. В общем, совершенно не там, где хотелось бы весьма обаятельным львам. Дорогие мои, не забудьте ваших любимых львов и также представителей других знаков зодиака поздравить или передать приветы. В часе следующем у нас стартует стол заказов. Не пропустите!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, на старт стола заказов поздравляю вас с началом завершающего летнего месяца, не говорю последнего, потому что вместе с русским радио никогда ничего не бывает последним. Все хорошее мы с вами растягиваем до бесконечности, вообще по одному щелчку пальца, потому что начаться здесь и сейчас. И не случайно один из самых красивых месяцев года начинается международным флешмобом женственности. Во многих городах России сегодня пройдет акция. Цель ее весьма проста – подчеркнуть красоту, уникальность и силу женского начала, объединить женщин разных возрастов, культур и социальных статусов, напомнить о важности самовыражения и принятия своей индивидуальности. Так что, девчонки, мы с вами на свете всех милей. Ура, ура! По этому поводу первое нынче сообщение от прекрасной Евгении Алексеевой. Женечка, здравствуйте! Легкого ночного эфира, прекрасной субботы всех с началом августа. Весь коллектив русского радио с наступающим днем рождения. Радости, удачи, исполнения желаний. Дорогая Евгения, огромное спасибо. Бесконечно приятно читать ваши послания. А мы едем в Квебек на 3 дня. Передайте привет любимому мужу и сыну Мишутке. Пусть дорога пройдет легко, пусть погода будет хорошей. Это Мила С. пишет. Милочка, откуда пишете? Рассказывайте. Юленька передает привет Наташе, Нике. Лень Шарковой всем желает хорошего настроения. Обнимаю, целую. Песню для нас подарок самый хорошую, Юль, не сомневайтесь. Юлиана Караулова на старте стола заказов на русском радио. Добро пожаловать!

Ну что, я надеюсь, что представительница прекрасной половины слушателей русского радио нынче будут в прекрасном настроении, как, например, Елена Серогодская. Леночка, здравствуйте. Передаю привет любимой доченьке Светлане. Она возвращается из Беларуси. Хочу пожелать, чтобы впереди все было прекрасно. Жизнь долгая, счастливая, смешливая, спортивная. Дерзай, дорогая, я в тебя верю. А вот что такое 6С? Расскажите, пожалуйста. Дорогая Елена, ну, я в одном уверена, у Светланы действительно невероятные спортивные свершения, они впереди. Привет, любимая русская, поздравляю вас с наступающим днем рождения. Спасибо за то, что вы у нас есть. Это Сергей пишет. Дорогой Сергей, здорово, что вы по ночам очень часто пишете к нам сюда на русское. Стол заказов открыт. Помните, что именно ваше послание для кого-то станет лучшим приветом, лучшим поздравлением с началом последнего летнего месяца.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, огромное спасибо вам за добрые слова, за поздравления с наступающим днем рождения. И напомню, что главный наш праздник, 31-й по счету ДРФ, состоится завтра. Спасибо за то, что разделяете это торжество вместе с нами. И спасибо за то, что уже готовитесь отмечать. С наступающим днем рождения, любимая радиостанция. Большой привет моей маме. Она сейчас на даче, ждет моего приезда. Скоро буду, сын Николай, пишет. Екатерина сообщает, хочу передать привет любимому мужу Константину Горохову. Привет тебе, очень люблю тебя, очень тобой горжусь, а также поздравляю всех причастных с наступлением выходных. Катенька Казакова, Сергеево, Посадский округ, большой привет. Катюш, прекрасная аватарка, смотрю и восхищаюсь, просто на редкость красивы наши девушки. А мы сейчас отдыхаем на даче. Аня, Игорь, мой дорогой муженек Валера, я вас люблю, вы самые классные, долгой и счастливой межсемейной дружбы. Это Валя пишет. Валя, вам и всем, кто рядом, большущий привет и от меня тоже. Друзья мои, координат наши неизменные. Пишите как можно активнее. 916-003-105,7.

0: помнится, уже желал вам обязательно приобрести такой компас, или, как правильно говорят моряки, компас, который будет указывать, в какую сторону плыть, где она самая желанная для вас цель. Пусть приближается день ото дня. Никите, большой привет, желаю быстро и легко добраться до деревни, до бабушки и дедушки. Целую, крепко обнимаю, подпись Даша. Текс, еще большой привет, привет любимой русской, передайте привет всем, кто меня знает, из Питера, Лиане, Лизе, Кристине, от Полины большой привет. Пусть у девчонок все будет хорошо. Действительно, пусть. Я вот у Елены Серогодской выясняла, что же это такое за 6С. А Леночка мне объяснила, что спокойная, счастливая, свободная, солнечная, смешливая и спортивная жизнь – это вот те самые 6С, которые непременно должны появиться в жизни дочери Светланы. Я думаю, что каждая мама обязательно своей дочурке желает чего-то такого. Друзья мои, ваши светлые пожелания до окончания этого часа здесь, на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Русскому радио 31. Завтра весь день звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления.
5: Подробности на русрадио.ру.

0: Это я представляю, как вы сейчас подходите к вашей второй половинке и говорите: «Ты мое чудо, я выбираю тебя». Я надеюсь, что тот выбор, который вы сделали однажды, с вами останется навсегда, и ваше персональное «Долго и счастливо» оно всегда-всегда будет с вами. Привет, любимая русская, передайте привет Мишке, скажите, что я очень его люблю. Сообщение от Натальи. Текс, еще Надежда М пишет: «Хочу передать привет Наталье Голубевой. Не грусти, все будет хорошо, удачи тебе. Улыбнется в гости, приходи. Ивановская область, Лежнева на связи. Еще хочу передать привет своей семье из Башкирии. Всем желаю хорошего настроения. Подруге Ирине скорейшего восстановления после операции. Привет, любимая русская. Передайте привет моим коллегам Светлане Аржанцевой и Наталье Гатаповой. Всем желаю доброго утра, отличного настроения, позитива и только хорошего денечка. Это Анна из Забайкальский край, который, как известно, сейчас уже просыпается. Ирина пишет нам: «Привет, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает. Хочу вам пожелать хорошего дня рождения, спасибо. Моим близким, которые сейчас отдыхают на даче, классных выходных». Ириночка, надеюсь, погода в вашем населенном пункте такая же классная, как у нас. У нас до 30 градусов тепла и абсолютно солнечные дни. Ну что, остается только еще раз напомнить наши координаты. 916-003-105,7. Пишите.
1: «Стол заказов» на русском радио.

Это Александр Шова, который навстречу солнцу отправляется. Да, не мудрено, он сам человек солнечный, уроженец яркой Абхазии, где мне приходилось отдыхать. И могу вам сказать, что в каждой его песне неизменно содержится изрядная толика солнечного света, за что спасибо огромное, потому как есть шутка такая, что в нашей стране 9 месяцев плохая погода, оставшиеся 3 очень плохая, поэтому солнечные песни нужны просто позарез. Сергей Сергеевич пишет: «Доброе утро, Русское радио. Сергей, здравствуйте. Всем, кто в пути, доброй дороги. Всем, кто просыпается, хорошего дня. Виталь, вари кофе. Через 30 минут буду. Сергей из Кузбасса нам пишет, Новокузнецк. Дорогой мой друг, вам прекрасного настроения. Пусть все будет замечательно, а без кофе, да, пожалуй. Утречко трудновато было бы встретить и провести в том режиме, в котором должно. Большой привет, Дани. Я тебя обожаю. Возвращайся скорее домой. Дни пролетели очень быстро. Скоро заметут зимние метели, без тебя никак. Воронеж, большой привет и всем хорошего настроения. Это сообщение от Маргариты. Привет, любимая русская, привет вам и всему вашему коллективу. С наступающим!

0: Ну, где-то в сердцах наших слушателей эта песня Елены Север, которая, кстати, правильно называется «Секретный роман», уже называется «Ты женат, я жена». Девчонки часто просят эту песню поставить. И да, дорогие мои, в нашем эфире она появляется завидным постоянством. Елене Север, как всегда, за тонкое понимание нашей девичьей психологии. Большое спасибо. Песня классная, что и говорить. Здравствуйте, любимая русская. Здравствуйте, дорогая Анастасия С. Настя продолжает. Хочу поздравить мою мамочку Светлану и моего сыночка Родиона с днем рождения. Мои любимые родились в один день. Мамочка, всегда желаю тебе сиять, радовать нас своей лучезарной улыбкой. Сыночек мой, ласковый львеночек, мы тебя очень любим. Дорогая Анастасия, вам и вашим близким большой-большой привет. Ну вот не зря я говорила о том, что август – это знак зодиака. Лев и всех наших львов мы поздравляем, желаем всего наилучшего. Всем тем, кто появился на свет, прекрасный день 1 августа, большой-большой привет. Большой привет мужу Оскару, доченьке Алисе и дочке Еве, племяннице Даше. Большой привет. Подпись ваша Данара. Дорогая моя, вам доброй ночи.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: друзья мои, я всегда могу сказать только одно. Говорите, говорите больше и чаще, рассказывайте о ваших чувствах. И ваши голоса, которые звучат из самых разных уголков нашей необъятной страны, они действительно звучат громко и красиво в эфире любимого русского. Пишет нам Дарья Протасова. Доброе утро, любимая русская. Передайте привет на Сахалин. С днем рождения, Настю Акимову. Дашенька, вместе с вами прекрасную Анастасию поздравляю. Желаем, чтобы кофе всегда был горячим, сон долгим, ну хотя бы иногда. Муж заботливым и понимающим почаще говорил: иди отдыхай, я все сделаю. Пусть Саша растет здоровым, счастливым, радует вас новыми смешными словечками и крепкими объятиями. И пусть в вашем доме живут любовь, смех, уют и аромат чего-нибудь вкусного. Оставайся такой же красивой, веселой, очаровательной. Пусть мечты сбываются быстрее, чем заканчивается зарядка на телефоне. А поводов для улыбок будет столько, что потом придется покупать оптом. С днем рождения, дорогая Настя! Даша, Филипп и Артем подписались. Какое прекрасное поздравление, дорогая Дарья. Вместе с вами прекрасную Анастасию поздравляю. И еще напоследок от Ольги Мещеряковой большой привет любимому мужу. Мы едем за детьми. Счастливой нам дороги, жена Ольга. Оленька, доброго пути. Если что, я с вами.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.